0: Атайын жайлар дагы каралып тур.
1: Азыркы учурда автобекеттин ички иштери жүрүп атат. Сырткы иштери полный бүтүп эле калды. Кудай кааласа ал потолого калды. Кафель бир 20% кафель калды. Ошо сырткы эмес асфальт төшөсү экинчи слою бар. Ошо кудай кааласа ушулай да аягына тапшырабыз.
2: Жаңы базар пайдаланууга берилсе, шаардын так ортосуна жайгашкан бардык базарлар ошол жака көчүрүлөт. Муну менен каладагы баш аламан жайгашкан соода түйүндөрү бир жерге топтолот.
3: Жаңы курулуп аткан муниципалдык базарда автобекет бар. Унаат этиктерин оңдоочу жай, унаат оңдоочу жайлар, атайын кийим кече бөлүгү, азык түлүк бөлүгү, атайын складтар бар, атайын жайма базардын ордулары бар. Мисалы алсак, базардын жайгаштыруу боюнча бул квадратурасына ылайык. Базарларда канча орун болсо ошого карап метр квадратын азыр жайгаштыруу боюнча тактоо иштери жүрүп атат. Жумушчу комиссия кандай шартта бөлүнүүсү боюнча карап чыгат жана кайсы базарлар көчүрүшү боюнча карап чыгышат биринчиден.
2: Муниципалдык базардын курулушу мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашууда. Долбоор кытайлык инвесторлору менен бирге ишке ашууда. Жалпы сметалык баасы 57 миллион долларды түзгөн заманбап соода жайынын курулушу ушул жылы толугу менен аяктайт. Андан соң соода түйүндөрү ирээти менен бөлүштүрүлүп, ишкерлердин пайдалануусуна берилет. Дөөлөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.
4: Орусияга баргандан кийин милдеттүү медициналык кароодон өтпөгөн мигранттар чоң суммадагы айыппул төлөп жоопкерчилик тартышы мүмкүн. Жаңы мыйзамга ылайык баргандан кийин 30 күн ичинде медициналык текшерүүдөн өтпөгөн чет өлкөлүк жарандар мурдагыга салыштырмалуу 12 эсеге көп айыппул төлөйт. Буга чейин мындай мыйзам бузуулар үчүн 27 доллардан 55 долларга чейин айып салынса, эми штрафтын суммасы 345 доллардан 690 долларга чейин жетиши мүмкүн. Ошондой эле айыппул өз мөөнөтүндө төлөнбөсө, анын суммасы 2 эсеге өсүп эреже бузган мигрант Орусиядан чыгарылышы дагы ыктымал. Мигранттарды медициналык кароодон өткөрүү тартибин бузган жеке жана юридикалык жактарга да ири өлчөмдө айыппул салынат. Жаңы мыйзам ушул жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекти УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат. Анда сөздү радиодогу кесиптешим Ирина Игинбаева узатам. Саламатсызбы, сөз сизде.
5: Саламатсызбы, жаркын. Спасибо огромное за то, что передаете слово мне. Итак, работа Биринчи радио в прямом эфире продолжается. На волне Биринчи радио и в эфире Алато 24 программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. Приятно, что сегодня, сейчас вы присоединились к нам. И я думаю, сегодня нам есть о чем поговорить. Историческое событие в жизни нашей страны. Кыргызстан исключен из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в страны Европейского Союза. Решение открывает новые возможности для отечественных авиакомпаний и стало одним из самых значимых событий для гражданской авиации страны за последние годы. Напомню, Кыргызстан находился в так называемом черном списке Евросоюза с 2006 года и попадание в перечень означало запрет для кыргызстанских авиакомпаний на выполнение полетов в страны Евросоюза из-за вопросов к системе государственного контроля и безопасности полетов. Не секрет, за последние годы по поручению президента Садыра Джапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствии с международными стандартами ИКАО. Сообщается, что исключение из черного списка означает, что кыргызстанские авиакомпании больше не подпадают под общеевропейские ограничения, которые действовали на протяжении многих-многих лет. А это открывает новые возможности для развития авиасообщения с европейскими странами, привлечения инвестиций и расширения международного сотрудничества в авиационной отрасли. Как заверяет ряд экспертов, исключение из черного списка будет способствовать не только открытию прямых авиасообщений, но и расширению торгово-экономических и туристических связей. Итак, о новых возможностях, которые открываются перед нашей страной благодаря данному решению, насколько открываются возможности для прямых рейсов в Европу. Вспомним сегодня предысторию, какие же были претензии у Европейского Союза, и если Кыргызстан вышел из черного списка Евросоюза, что это значит для авиаперевозок, как эти изменения повлияют на отечественную авиацию, насколько отечественным авиакомпаниям будет проще привлекать самолеты в лизинг и сотрудничать с международными партнерами. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители, на прямой связи директор Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызской Республики Данияр Бостонов. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. По ним вы можете позвонить, задать свой вопрос или выразить мнение по теме нашей сегодняшней программы. Не устаю также напоминать о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке «Беринчи радио». Данияр Куватбекович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
6: Здравствуйте. Мне тоже очень приятно.
5: Данияр Куватбекович, историческое знаменательное событие в жизни нашей любимой страны. Кыргызстан исключен из авиационного черного списка Европейского Союза по безопасности полетов. И я уже немного напомнила предысторию, что на протяжении 20 лет наша страна находилась в этом перечне. И список вот безопасности полетов Евросоюза, иначе говоря, что означает черный список. Мы понимаем, что та работа, которую вы проделали на протяжении последних лет, она в конце концов принесла результаты и открыла путь к запуску прямых авиарейсов в Европу. Правильно ли я понимаю, что на протяжении последних лет была проделана огромная, колоссальная работа? Но здесь, наверное, надо и озвучить факторы. Это прежде всего поддержка президента Садыра Джапарова. Это и, может быть, политическая поддержка и много-много других факторов, которые сыграли очень важную роль в решении того вопроса, о котором сегодня мы с вами и будем говорить.
6: Да, конечно. В первую очередь, это, безусловно, это поддержка нашего уважаемого президента Садыра Нургалиева Джапарова. Он лично контролирует и, так сказать, смотрит за деятельностью именно сейчас гражданской авиации, за этой отраслью. И в 2022 году он, я думаю, это поистине исторический такой указ он издал, что Госагентство гражданской авиации вышло из-под Министерства транспорта Кыргызской Республики. Соответственно, тем самым снизив вот эти бюрократические процессы в области надзора, контроля, политической части именно гражданской авиации. Поэтому после этого указа, так сказать, Госагентство гражданской авиации начало дышать в плане того, что вся политика, вся нормотворческая деятельность была закреплена именно за Госагентством гражданской авиации. А это вы сами понимаете, это в любой стране мира, где находится главный орган гражданской авиации под министерством, всегда очень сложно, простым языком сказать, создавать новые или подводить документы под международные стандарты, потому что нужно это еще доказать министерству, нужно это или не нужно. А в министерстве, как обычно, это небольшой отдел занимается гражданской авиацией, соответственно, это как горлышко от бутылки, да, когда ты что-то пытаешься сделать, и там все это застревает. Вот. Но после данного указа, конечно же, мы начали очень быстро, эффективно, я бы сказал, двигаться. Ну и, конечно же, политическая поддержка со стороны Кабинета министров, то есть это со стороны от всех госорганов, от всех министерств. Колоссальная поддержка именно была в данном вопросе.
5: Колоссальная поддержка – это очень значимый фактор, Данияр Куватбекович. Но я ведь не зря, вот сегодня мы с вами говорим, что это была большая, кропотливая работа. Я тоже прекрасно понимаю, что, в принципе, наверное, было все непросто. Это ведь надо было пройти аудит Международной организации гражданской авиации, иначе говоря, ИКАО. Это все-таки надо было провести работу, защитить все те факторы, защитить все то новое, которое вы получили на протяжении вот последних, может быть, 3 лет?
6: Да, конечно, безусловно, это была колоссальная проделанная работа. И хочу рассказать немного предыстории вообще, как это все началось. Когда меня назначили на данную должность в 23-м году, моя первая заграничная командировка была как раз-таки в Брюссель, в Бельгию, именно в Генеральный директорат по мобильности и транспорту Евросоюза. Это, если простым языком сказать, это Министерство транспорта Евросоюза над другими министерствами транспорта стран Евросоюза. То есть это главное Министерство транспорта. И там есть, конечно же, отдел по авиации. Вот я встретился с директором Филиппом Корнелиусом, директором по авиации, и мы с ними, так сказать, с его командой на этой технической встрече обсудили все этапы, дорожную карту по выводу нашей страны из данного списка. И, соответственно, одним из первых пунктов было пройти международный аудит ИКАО, так как Евросоюз также относится к этой международной организации. Если проще сказать, это организация как ВОЗ для, как бы сейчас много слушателей и зрителей знают, что такое ВОЗ, соответственно, в авиации тоже есть свой ВОЗ, называется ИКАО. Все страны ООН входят в данную организацию, и Евросоюз тоже. Поэтому в 23-м году мы успешно подготовились и прошли аудит по безопасности полетов, где они проверяли каждый наш департамент в Госагентстве гражданской авиации, то есть как мы надзираем за отраслью, за всей отраслью. В 24-м году мы прошли аудит по авиационной безопасности этой организации, тоже успешно, который именно аудит проверял, как мы охраняем территорию, как мы не допускаем, других людей, да, на территорию, если простыми словами, аэропорта или воздушных судов, это называется авиационная безопасность. Соответственно, мы тоже успешно прошли. И хочу сказать, что в регионе мы набрали очень высокие проценты именно по внедрению стандартов международных ИКАО. Угу. Поэтому 23-24 год. И параллельно мы, конечно же, работали с командой данного департамента по мобильности и транспорту Евросоюза, где мы постоянно обменивались. Точнее, мы отправляли документы, мы защищались онлайн, мы выезжали постоянно с какими-то встречами в Брюссель, они приезжали, и вот эта вот вся работа, так сказать, привела, в конце концов.
5: Данияр Кувадбекович, ну вот многие радиослушатели, многие телезрители сейчас тоже наверняка задаются вопросом, да, мы уже напомнили предысторию, что Кыргызстан находился в черном списке Евросоюза за безопасностью авиаполетов, сколько, 20 лет, с 2006 года, но это довольно-таки большой период, 20 лет. Тоже возникает вопрос, почему Кыргызстан попал в этот черный список? Только ли из-за того, что, вот, например, наша республика в лице Госагентства гражданской авиации, например, не совсем хорошо надзирала, контролировала, скажем так, авиационную отрасль. Может быть, здесь вопрос был и в кадрах, да? Может быть, это вопросы состояния воздушных судов. Но здесь, наверное, не так мало причин, почему же Кыргызстан в этот черный список попал.
6: Да, действительно, в 2006 году, как показывают исторические, так сказать, документы, я тогда только начинал работать в авиации гражданской, поэтому мне пришлось изучать, почему и как, и, конечно же, в Евросоюзе я тоже этот вопрос задал. Я задал именно непосредственно этому директору по авиации, он с 94-го года там работает, и он, как он нам сказал, он лично нас вводил в данный список. И, конечно же, он рассказал историю всего того, что происходило, и, конечно же, как вот вы только что отметили, это комплекс проблем за государственным надзором, за отраслью в этой стране. То есть надо понимать, что любой аудит международной организации ИКАО или аудит Еврокомиссии, это прежде всего аудит главного органа по авиации в стране, потому что у них просто не хватит ресурсов и времени проверить все наши авиакомпании, аэропорты, учебные центры, воздушные суда. Ну, это бессмыслица, да, то есть проверять такое большое количество индустрии. Это ладно у нас, а представляете, если мы возьмем другие страны, там еще больше и флоты, и все остальное. Поэтому проверяется только главный орган страны. То есть в нашем случае это Госагентство гражданской авиации. А внутри Госагентства есть определенные департаменты, которые надзирают, ведут государственный надзор за каким-то определенным моментам, ну, допустим, аэропортами или там авиакомпаниями или воздушными судами и так далее. Поэтому вот эти департаменты, они проверяют. И, соответственно, когда они выявили, когда авиакомпании наши грузовые прилетали в Евросоюз в 2006 году, есть такое понятие, как САФА-инспекция, то есть когда инспекторы Евросоюза, то есть EASA, это Европейское агентство по безопасности полетов, то есть как у нас госагентство, только в Европе тоже есть свое госагентство гражданской авиации, там инспекторы пришли на борт воздушного судна, выявили кое-какие проблемы в плане того, что не было этих документов, не было той лицензии, были странные какие-то, может, подозрительные другие лицензии, и, соответственно, они решили прилететь к нам в Кыргызстан, в Бишкек. Они прилетели, проверили как раз-таки департаменты, которых интересовали. Они не проверяли все подряд. Они проверяли только департамент, который надзирает за авиакомпаниями, за техническим состоянием воздушных судов, за тем, как мы выдаем лицензии пилотам. И, соответственно, сделали вывод, что в стране существует вероятность, и есть даже именно по безопасности полетов, и включили в нас в этот список.
5: Вот что касается нормативно-правовой базы, Даниэр Мырза, мы понимаем, что в стране был принят воздушный кодекс. Да? Сейчас тоже многие могут задаться вопросом, а что это за документ? Но на самом деле, вот сейчас, когда я задаю вам этот вопрос, я прекрасно понимаю, что это может быть основополагающий документ воздушной авиации, или может быть тот кодекс, где вот собран свод законов, скажем так, которые курируют, там, я уж не знаю, регламентируют все вопросы гражданской авиации. Но на самом деле, что это за документ? Благодаря этому документу тоже наверняка прислушались к тому, что, да, был принят воздушный кодекс Кыргызской Республики, и благодаря этому документу это тоже послужило тому, что Кыргызстан вышел из черного списка Евросоюза по безопасности авиаполетов.
6: Да, вы все на 100% правильно ответили, все правильно сказали, да. Воздушный кодекс – это свод законов в области гражданской авиации, это наш главный закон.
5: Воздушный кодекс был до этого, или это был, скажем так, первый воздушный кодекс, который вот у нас сейчас в стране есть?
6: Нет, воздушный кодекс был, он был, то есть он изначально был создан в нашей стране, но я хочу сказать, что во многих даже соседних странах воздушного кодекса у них нет. Это показатель того, что с нормативной частью у нас очень хорошо работают, в плане создают именно правильную иерархию нормативно-правовых актов, подзаконных актов, законов и так далее. Поэтому у нас основной наш документ, который, как вы сказали, именно собрал в себе все свод законов именно в области гражданской авиации, это, конечно же, воздушный кодекс. И под воздушным кодексом у нас есть авиационные правила, это подзаконные акты. У нас 21 авиационное правило, прошу прощения, и, соответственно, в них описаны уже более точные какие-то моменты именно по каждой области в нашей гражданской авиации. И также существуют инструкции, положения и так далее, уже дальше идут. Вот, поэтому, конечно же, первым, что и при аудите в 23-м году, после аудита Международной организации ИКАО, нам были даны рекомендации, здесь очень надо подчеркнуть, рекомендации, что можно изменить и что можно добавить и в воздушный кодекс, и в другие авиационные правила, чтобы соответствовать, тут очень важный момент тоже, соответствовать международным стандартам, международным документам, потому что мы когда-то Чикагскую конвенцию ратифицировали, соответственно, мы должны следовать международным законам в области гражданской авиации. Вот. И воздушный кодекс, мы внесли туда изменения как раз-таки после рекомендаций и рекомендаций Европейского Союза, чтобы соответствовать, ближе стать именно к европейским законам в области гражданской авиации. И как отметили сами европейцы, это даже не мы, они никогда в жизни не видели, чтобы так быстро можно было внести изменения в главный авиационный закон страны. В нашем случае мы это сделали за 6 месяцев. То есть они говорят, они прямо на встрече мне сказали, я прилетел к ним на техническую встречу в Бельгию, они сказали, вы не сможете за 6 месяцев внести изменения. Я сказал, мы сможем внести. И благодаря вот тут, благодаря политической поддержке, благодаря нашему уважаемому президенту, это удалось сделать. То есть и Джуркукинеш, да, то есть тогда, да, тот созыв, тоже очень плотно работал с нами, очень помогал, очень быстро это все происходило. То есть это показало европейцам, что как мы смогли побороть вот этот бюрократизм, потому что бюрократизм не только там в каких-то других странах, в Евросоюзе очень сильный бюрократизм, то есть тут, ну, нельзя отрицать этого, поэтому, и, соответственно, они были удивлены, что мы смогли все-таки за 6 месяцев внести изменения, которые так и повлияли на финальном аудите, когда они пришли аудировать, они посмотрели, и действительно, мы внесли данные поправки в закон, и он начал действовать. Угу. Поэтому это очень большое достижение именно в области воздушного кодекса.
5: Угу. Даниэр Куватбекович, главный авиационный документ, мы сегодня говорим с вами о воздушном кодексе. Да? Что это за документ, вы объяснили, он был изменен, он был обновлен за полгода, и в принципе мы понимаем, что это очень быстро, но правильно ли я понимаю, что воздушный кодекс, он был написан под правила Евросоюза, чтобы опять же Кыргызстану выйти из черного списка. Но здесь тоже может возникнуть вопрос. Есть воздушный кодекс стран Евразийского экономического союза, да? Есть воздушные кодексы стран Евросоюза. Здесь вот наш воздушный кодекс, который был написан под правила Евросоюза, он никоим образом не противоречит ли тем воздушным кодексам стран Евразийского экономического союза? Насколько можно говорить о гармонизации с другими странами?
6: Да, в нашем случае он полностью гармонизирован с рекомендуемой практикой и стандартами Международной организации гражданской авиации ИКАО. Для нас это основополагающее, да, основополагающее. Все остальные воздушные кодексы Евросоюза, Евразэс и так далее, конечно же, они тоже гармонизируются с ними, но ни в коем случае мы не сделали это под Евросоюз, ни в коем случае, потому как я до этого сказал, Евросоюз также находится под Международной организацией ИКАО.
5: ИКАО, да.
6: Да, у них есть какие-то подзаконные акты свои, но главный закон в области гражданской авиации, он всегда гармонизирован именно с международной организацией ИКАО, то есть именно с стандартной практикой и рекомендуемой практикой и стандартами ИКАО.
5: Даниэр Куватбекович, тоже сейчас многие наши радиослушатели, телезрители наверняка задаются вопросом, что если Кыргызстан вышел из черного списка Евросоюза по авиабезопасности, здесь может возникнуть другой вопрос, да, следующий вопрос, а что же дальше?
6: Конечно же, если мы говорим про полеты в Евросоюз, конечно же, это сейчас мы ведем переговоры и с нашими коллегами в Евросоюзе, то есть в области гражданской авиации, это с Министерством транспорта Германии. Вот сейчас мы хотим начать переговоры в плане, так сказать, возобновить те рейсы, которые раньше были, может быть, помните, в Германию у нас летали до всего вот этого листа и так далее. Помимо этого, и с польскими авиакомпаниями мы сейчас ведем переговоры. То есть мы сейчас усилили переговоры с европейскими коллегами, потому что теперь мы можем сказать, что мы не в черном списке, соответственно, и можем работать. Помимо этого, вы знаете, наша государственная авиакомпания Osman Airlines, которая закупила воздушные суда типа Airbus 321, которые могут выполнять рейс в Евросоюз. Поэтому мы ждем поставку данных воздушных судов и будем летать туда. Ну а в области нормотворческой деятельности, конечно же, мы дальше продолжим внедрять, гармонизировать наши документы с международными документами в области гражданской авиации. Помимо этого, мы не останавливаемся на месте, конечно же, мы и свои какие-то внутренние, да, инструкции, положения и так далее совершенствуем. И будем совершенствовать. И самый важный момент, я вам тоже не сказал, после того, как мы вышли из данного списка, есть такое понятие, как 3 года, каждые полгода мы должны отчитываться перед Еврокомиссией о том, что мы делаем, как мы поддерживаем тот уровень безопасности, который они увидели после аудита Еврокомиссии у нас в Бишкеке. Ну, простыми словами сказать, не обманули ли мы их. Вот. Поэтому 3 года, каждые полгода мы будем в онлайн-формате или в офлайн-формате уже отчитываться перед Брюсселем. Вот. Это стандартная практика, все страны после выхода так работают. Вот, поэтому, так сказать, мы под пристальным надзором Еврокомиссии, я бы сказал бы.
5: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить, что в эфире Беринчи радио и в эфире АЛАТО 24 программа «Прямая связь». Сегодня мы говорим о том, что Кыргызстан вышел из черного списка Евросоюза по авиабезопасности. Говорим сегодня о новых возможностях, которые открываются перед нашей страной благодаря данному решению. Насколько открываются возможности для прямых рейсов в Европу, как эти изменения могут повлиять на отечественную авиацию и насколько отечественным авиакомпаниям будет проще, к примеру, привлекать самолеты в лизинг и сотрудничать с международными партнерами. Я напомню, что сегодня с вами на прямой связи директор Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызской Республики Данияр Бостонов. Напомню, и телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Данияр Кувадбекович, ну, мы понимаем, что в перспективе, вот уже перспектива есть, открываются прямые рейсы, но здесь надо сказать, что одним из ключевых факторов является то, что это будет еще большее доверие к нашей стране, да? Но когда мы говорим о том, что Кыргызстан вышел из черного списка, здесь, как я понимаю, не надо иметь в виду, что, да, открываются прямые рейсы, мы понимаем, что это тоже один из немаловажных факторов, но здесь главное – это вопрос инвестиций, да? Тоже сейчас возникает вопрос у многих наших радиослушателей и телезрителей. Это что, инвестиции в авиационную отрасль? Каким образом вы стараетесь или, может быть, планируете их привлекать потому, что Кыргызстан вышел из черного списка Евросоюза?
6: Да, если мы говорим про вообще проблему данного черного списка, часто люди думают, что это только прямые рейсы. Но я вам скажу, что вопрос – это только верхушка айсберга. То есть сам по себе вопрос очень серьезный и влияет, ну, во-первых, как вы уже сказали, на репутацию страны. Не только инвестиции в область гражданской авиации, я вам так скажу, инвестиции в общем в любую отрасль затрагивает этот черный список. Почему? Это очень просто. Допустим, мы с вами, ну, инвесторы и так далее, кто-то нам говорит, нужно инвестировать в Кыргызстан. У нас есть специальные компании, которые изучают наш рынок, правильно? Мы с вами большие инвесторы, и мы наняли компанию, они изучили все сферы, и они говорят, вот в этой сфере так, в этой сфере так, а в гражданской авиации они в черном списке, прямых рейсов с Евросоюза нет. То есть бизнес отрезан, ну, грубо говоря, от страны Евросоюза, да, и плюс... значит, у них что-то небезопасно в гражданской авиации, потому что они прямым текстом Евросоюз и пишут в своем листе, что у них небезопасно в области гражданской авиации. Поэтому это репутационное такое пятно, которое я считаю, что оно очень-очень-очень сильно тормозило инвестиции во все сферы, не только в гражданскую авиацию. Но если мы берем гражданскую авиацию, конечно же, очень мало, ну, я, если честно, я лично, по моему личному мнению, я не слышал о крупных инвестициях, может быть, вы слышали, вы мне, пожалуйста, напомните, если вдруг вы слышали за 20 лет огромные инвестиции в область гражданской авиации Кыргызской Республики. Нет, конечно же, нет. Нет и в какие-то огромные авиакомпании у нас или в большой флот. Поэтому это очень сильно затрагивает инвестиционный такой климат в стране. По поводу, как привлекать, конечно же, сейчас мы будем разговаривать с нашими международными партнерами. Это не только Евросоюз, это и другие страны, и Ближнего Востока, и Юго-Восточной Азии и так далее, где мы можем разговаривать о том, что здесь все в порядке с безопасностью полетов, и вы можете вкладывать спокойно деньги. Вот у нас бумага от Евросоюза, ну, грубо говоря. Вот, поэтому это что касается инвестиций.
5: Напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Данияр Кувадбекович, давайте мы выслушаем вопросы или мнение радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
7: Каныбек Мырзакан из города Кантер звоню.
5: Да, Каныбек Мырза, здравствуйте, говорите.
7: Я хочу поздравить, вот вначале хочу поздравить, Данияр Кувадбекович, в вашем лице хочу поздравить всех людей, которые работают в нашей кыргызской авиации. Это действительно очень хорошая новость для нас. 20 лет мы постоянно, когда вот и на Гемайнов, когда поднимался этот вопрос, мы постоянно критиковали, постоянно говорили, почему, почему, почему. Вот теперь я вот сейчас слушал, на многие вопросы я уже почти
8: Получили ответ?
7: Да, ответ услышал, да. Угу. Сразу видно, что специалист, понимаете?
6: Спасибо
7: главная
6: большое.
7: Беда у нас была, это была коррумпированная авиация у нас. А потом техническое состояние воздушных судов было очень страшное. Вообще, я считаю, вот когда нас ввели в черный список, это было правильно, это пошло нам на пользу. Понимаете? Вот теперь мы должны все условия соблюдать, условия и требования ИКАО. Это только на пользу нашему народу, нашей стране. Мне еще одно вот интересует. Дадир Хуатбек, скажите, пожалуйста, вот какой, на каком этапе сейчас строительство аэропорта в городе Манас? Тоже вроде бы там будет международный аэропорт, так же? А потом еще и внутренний порядок навести. Недавно пассажиры жаловались в аэропорт ОШ. Многие пассажиры, что их вот эти вот багажи, в очень плохом состоянии они сдают, например, свой багаж, а когда получают, там очень много проблем. Ушел жақты да қарап қойсын, он жақшы болады ли, да, багаж шағымдағы. А потом, не только, я думаю, что не только в аэропорт Манас и в город тоже будет летать, вот эти международные, если в город Манас тоже будет летать, потому что Джалабадская область большой, и внутренние аэропорта они не могут принимать международные рейсы же.
8: Uh-huh.
7: И еще вы говорили, что вы еще закупите еще новые самолеты. Это вопрос в каком, это, на каком этапе. И, в общем, я хочу сказать, это очень хорошая новость, и я думаю, что это пойдет только
8: на пользу
7: улучшению нашей воздушной линии. Спасибо вам большое, Ирина Гамаевна. Спасибо вам.
8: Спасибо вам, Канабек Мырза, за то, что позвонили, за то, что адресовали несколько вопросов Данияру Куватбековичу, за то, что слушаете нашу программу. Пожалуйста, Данияр Куватбекович, вот несколько вопросов со стороны нашего радиослушателя. Пожалуйста.
6: Да, спасибо большое, Канабек Мырза, за поздравления, за то, что слушаете нас. Я хотел... По поводу международного аэропорта, который будущего международного аэропорта Манас, в Манасе, город Манас, он уже строится, то есть я не могу сейчас сказать, сколько процентовки у него готовности, но он его строит. Уже мы все работы, которые нужны были со стороны аэронавигации, со стороны именно госагентства гражданской авиации, мы провели в плане того, что где взлетно-посадочную полосу построить, с какими магнитными курсами взлетно-посадочную полосу построить. Вот, то есть это мы все уже определили, уже все это подписано, уже все это одобрено. Строительные работы уже ведутся активно. Да, в интернете вы можете посмотреть, если не ошибаюсь, даже были видеоролики, где уже показывали, что и закладывается там фундамент и так далее. Это довольно-таки интересный проект в плане того, что это все-таки в нашей республике после развала Советского Союза, когда наша республика стала независимая, это первый такой проект у нас, когда мы сами с нуля строим аэродром. Вот поэтому там привлечены международные именно компании, именно которые помогали спроектировать данный аэродром, то есть по всем мировым стандартам безопасности полетов. Вот это что касается международного аэропорта, который строится в Манасе. Он, кстати, будет очень интересен для, вообще для наших граждан и для, вообще, для страны, потому как он находится ближе к южной части границы с Китаем. Соответственно, мы там открыли, вот я вам тоже хочу сказать такую новость, мы открыли воздушный коридор с Китаем, второй воздушный коридор. У нас был один воздушный коридор в районе Каракола, то есть в воздухе с Китаем. И теперь у нас появилась граница, да, как бы, как, простыми словами, пограничный пункт в воздухе с Китайской Народной Республикой. Соответственно, там горы ниже, чем в районе Каракола, вы знаете, там у нас есть и пик Ленина 7200 метров. А вот на южной части нашей страны, если мы так возьмем на Рыны, прямо на юг проведем линию, мы окажемся как раз вот-таки на данной точке, воздушный коридор. Называется он Огиги, и через него уже начали летать и транзитом, и в Ош аэропорт, и в Бишкек, потому как это, представляете, как сокращает путь в Юго-Восточную Азию, в Китайскую Народную Республику, именно от нашей страны брать в южную часть. И получается, этот аэродром будет как раз-таки находиться рядом с данной точкой, и из Юго-Восточной Азии поток, и из Китайской Народной Республики может легко и быстро, безопасно еще самое главное, сэкономить топливо, да, перелетать именно в данный аэродром. То есть как грузовой хаб прям очень-очень-очень-очень интересен для будущих инвесторов. Плюс мы вышли из черного списка, теперь еще больше интересный потенциал открылся данного аэродрома.
8: Да, вот остались вопросы, Данияр Кувадбекович, вот касательно того, вот техническое состояние воздушных судов, закупка новых самолетов, эти все вопросы адресовал вам Каныбек Мырза. Ну, давайте на эти вопросы вы чуть позже ответите. На связи с нами еще наши радиослушатели и телезрители, которые сейчас дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
9: Да, здравствуйте.
8: Здравствуйте, вот говорите.
9: Вы знаете, все-таки пусть гость ответит, почему это мы островок демократии, именно мы наказаны. Туркмения закрытая, летала и летает. В Таджикистане война была, летала и летает. А вот именно нас наказали. Потому что самолеты покупали, которые даже в Африке не хотели покупать. Вот ответьте, пожалуйста.
8: Вот такого рода вопрос, Данияр Кувадбекович. Выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя, после чего постараетесь на все вопросы сразу ответить. Говорите, мы слушаем вас.
10: Добрый день.
8: Добрый.
10: Ну, конечно, это событие, это новость для нас всех радует. Это в первую очередь, конечно, поддержка нашего президента, усилий нашего правительства. Безусловно, колоссальный труд руководство агентства, сотрудников агентства. Ну, в конце концов, то, что мы хотели, то, что от нас требовалось, мы достигли своего. Ну, конечно, все, и к этому все содействовало наше, как говорится, общее развитие. Ну, начали покупать самолеты и т.д. и т.д. строим новый аэропорт. Ну, конечно, в первую очередь, я хочу поздравить лично Данияра Кувадбековича.
6: Спасибо,
10: ваш
6: спасибо.
10: Колоссальный труд в этом спасибо. Обязательно есть, мы это понимаем. Простые граждане тоже это знают. Успехов вам. У меня только один такой вопрос. Долго ли нам придется ждать открытия хотя бы двух линий Бишкек-Будапешт-Бишкек и Бишкек-Берлин-Бишкек?
8: Рахмат. Спасибо вам, Асян Мырза, за то, что позвонили. Пожалуйста, Данияр Кувадбекович, вот несколько вопросов со стороны наших радиослушателей и телезрителей. Или по порядку, или как хотите. Пожалуйста.
6: Да, вот задали вопрос, почему Кыргызстан. Туркменистан, Таджикистан не в черном списке. Я вам как простой гражданин, как авиационный специалист, который работает вот уже 21 год в гражданской авиации, для меня такой же вопрос был, и я не хочу вот вам врать, я его тоже задал именно в Евросоюзе. Я прям, если честно, был, ну, не прям, чтобы я был прям очень зол, но я задал данный вопрос в плане, почему именно мы, я не говорил именно какие-то страны, я не имею права так говорить, я просто говорю, почему вот именно мы, хотя есть и другие страны, которые летают, и у них может быть, я, конечно, догадываюсь, это вот и в Юго-Восточной Азии где-то, и в других, я просто изучал другие страны, это не касается наших соседей. Но другие страны, почему вот они, а вот именно мы тогда попали? Потому что в 2006 году, там оказывается, когда самое что интересное, этот список был создан, департамент по этому списку был создан в 2006 году. То есть в 2006 году была волна именно проверок и так далее. Тогда, я вам сразу скажу, попала в черный список страна Молдавия, Кыргызская республика. Тогда, если не ошибаюсь, может быть, годом позже попал Казахстан в черный список. Еще какие-то страны. Сейчас в данном списке, если ближних соседей брать, это Армения в данном списке. Вот. И когда я задал данный вопрос, мне четко и ясно сказали. Ну, во-первых, они не могут так говорить, почему те, почему этот. Но они сказали, что мы не европейская полиция в области гражданской авиации, которая сразу бежит куда-то ехать. Во-первых. Во-вторых, у них очень ограниченный бюджет, что они не могут постоянно куда-то летать. В-третьих, это тоже там смотрят на политическую состав, в плане, можно ли туда лететь, может быть, там небезопасно вообще, то есть как для инспектора. То есть, если мы берем, скажем, Афганистан, понятно, что они туда даже не полетят с инспекцией, потому что они боятся за свою жизнь и так далее. Поэтому там вот Такие вот даже моменты есть. Но на прямой ответ, конечно, они мне не ответили. Поэтому я тоже, к сожалению, не могу ответить на данный вопрос. Почему одни попадают, другие нет. Но я могу так сказать. Может быть, не повезло. Да, может быть, mm-hmm. как-то так сказать. Mm-hmm. Но точного ответа не могу, к сожалению, mm-hmm. дать.
8: Вот вопрос Асина Мрзе. Вот он отметил, упомянул колоссальный труд. Вот вашу роль в данном решении. И вот был вопрос, я уж не знаю, по адресу или нет, открытие авиамаршрута Бишкек-Будапешт и Бишкек-Берлин. Ну, я уж не знаю, может быть, ответьте. Если нет, тогда скажем, куда обратиться.
6: Нет, я хочу сказать, что мы работаем над этим. И вот в ближайшее время, как я говорил в начале, мы разговариваем именно с Министерством транспорта, хотим сюда пригласить уже Министерство транспорта Германии, авиакомпанию Люфганза, угу. пригласить на переговоры. Почему? Потому как Люфганза, если не ошибаюсь, выполняет полеты угу. в Казахстан. Соответственно, для них выполнять полеты в Бишкек по маршруту Франкфурт-Бишкек. Почему я говорю Франкфурт-Бишкек? Потому что они базируются во Франкфурте, Люфганза, и у них это большой хаб. То есть Люфганза больше хаб, чем Берлин, чтобы вы знали. Оттуда можно долететь в любую точку планеты Земля, я бы сказал бы. Вот, поэтому для нас, mm-hmm. конечно же, Франкфурт-Бишкек будет намного интереснее, это такую ремарку сделаю, mm-hmm. вот, чем Берлин. Но и Берлин тоже мы рассматриваем и будем вести переговоры. Вот. А как я и говорил до этого, мы ждем самолеты для Osman Airlines. Соответственно, туда мы уже будем быстрее и точнее скажем вам, куда мы будем и когда летать.
8: Угу. Напомню еще раз телефоны прямого эфира 0-312-39-21-90 и 0-502-39-21-90. Напомню, что сегодня, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, с вами на прямой связи директор Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызской Республики Данияр Бостонов. Данияр Кубатбекович, выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя, который опять же дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Канабек Мырза, слушаем. Да?
7: Я, кажется, не задал угу. один вопрос. Скажите, пожалуйста, Данияр Кубатбекович, скажите, пожалуйста, в это будут летать самолеты в Соединенных Штатах? И еще, вот я тоже заинтересован, что Бишкек, Будапешт, чтобы у нас рейс был, там у нас очень много трудящихся мигрантов угу. и студентов.
8: И студентов понимаете? Много, да.
7: Было бы хорошо, если бы туда бы самолет летал бы. Угу. И сегодня утром было по новостям было сказано, что Саудовская Аравия очень заинтересована, понимаете, что был такой рейс из Саудовской Аравии в город Каракол. Там же у тебя горная база строится же. Они именно зимой хотят летать. Это очень хорошая новость. Вообще, еще раз хочу вас поздравить и вообще наших кыргызстанцев с этим.
6: Спасибо вам. Спасибо большое.
8: Спасибо вам, Канабек Мырза, за то, что позвонили. Пожалуйста, кстати, очень интересный вопрос, Данияр Кубатбекович. В США будут летать самолеты?
6: Да, смотрите, сразу скажу про США. Здесь тоже нужно пройти аудит Соединенных Штатов Америки. Да. То есть, как любая страна, которая хочет летать в США, она должна пройти аудиты со стороны... Ну, простыми словами, Госагентство гражданской авиации США, угу. то есть называется она FAA, Federal Aviation Administration. Помимо этого, у них есть отдельная служба, такая как, которая отвечает за авиационную безопасность, мы тоже должны пройти аудит. И чтобы вы понимали, для этого нужно специальный гейт, да, рукав, да, по другими словами, плюс специальное оборудование, только по их стандартам, не по европейским, не по международным каким-то стандартам. Это стандарт США, который проверяет багаж, проверяет ручную кладь и так далее. Сотрудники должны быть обучены только в определенных учебных центрах и так далее. То есть это очень большой набор требований, mm-hmm. которые нужно соблюсти. Это я уже не говорю про то, что нам нужно воздушное судно, которое без посадки долетает до США. С посадкой, конечно, мы можем рассмотреть, да, это на будущее, но рентабельность сразу снижается. Mm-hmm. То есть это удорожание билета. Наши соседи летают, ну, у нас из соседей только Узбекистан, из Ташкента выполняется рейс в Нью-Йорк. Но через Стамбул это, возможно, может быть дешевле, потому что очень много рейсов постоянных и так далее. Но если мы говорим про планы, долгосрочные, краткосрочные, конечно же, мы уже работаем над этим. Мы уже связывались в прошлом году с FAA, мы уже взяли у них свод требований, мы уже работаем по этому направлению. А по поводу Будапешт, Берлин, как я еще раз хотел сказать, Я сам хочу, чтобы были эти рейсы, поэтому мы работаем постоянно с нашими коллегами из Евросоюза, и здесь только вопрос, опять же, только вопрос рентабельности воздушных судов, потока и так далее. Но с нашей стороны все, что нужно дать разрешительных документов, это ну, буквально неделю займет, чтобы это все выдать. Но вот подсчет рентабельности аналитики со стороны авиакомпании, это уже долгий процесс.
8: Но здесь тоже может возникнуть вопрос, Даниэр Кулатбекович, если появятся прямые авиарейсы, то опять же у многих наших граждан может возникнуть вопрос, какова будет стоимость перелета в Европу. Это уже другой вопрос, да, другой, который вопрос. Тоже, видимо, будет на рассмотрении, конечно. И который тоже будет волновать многих наших уважаемых граждан.
6: Конечно, конечно, да-да-да.
8: Даниэр Кулатбекович, а вот вопрос был касательно того, вот техническое состояние воздушного воздушных судов, закупка новых самолетов. Это все те актуальные вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. Помните, Каныбек Мырза задавал вопрос?
6: Да, здесь я отвечу так. Мы прошли аудит по безопасности полетов международной организации ИКАО. Они проверили, как мы надзираем за состоянием, техническим состоянием воздушных судов. Все в порядке. То есть они проверили, воздушные суда в порядке. Потом мы прошли аудит Еврокомиссии и тоже могут посмотреть. То есть они посмотрели и могут с уверенностью сказать, что у нас все безопасно именно в области технического состояния воздушных судов. Помимо этого, хочу сказать, что на данный момент в гражданской авиации советской техники больше нет у нас. То есть у нас нет советской техники, то есть у нас только европейская техника и из Соединенных Штатов Америки. То есть это и Boeing, и Airbus. То есть я могу сказать, что это вот та техника, которая проверяется постоянно, проводится постоянное техобслуживание данных воздушных судов.
8: Своего рода техосмотр, да?
6: Да, техосмотр, простыми словами, да. То есть, и не только у нас этот техосмотр, чтобы вы понимали, не у нас этот техосмотр проходит, а проходит как раз таки в Евросоюзе или в других международных технических центрах.
8: Даниэр Кулатбекович, вот один из радиослушателей задал вопрос, да, насколько важно соблюдать требования и правила Евросоюза по авиабезопасности. Мы понимаем, что это сегодня очень важный шаг и такое, скажем так, важное золотое правило. Но, как я понимаю, здесь все-таки в перспективе, да, уже, может быть, сегодняшнего дня, у Кыргызстана есть, скажем так, вопрос, или у Кыргызстана есть, ну, скажем так, задание или в планах удержать те достигнутые стандарты безопасности вот именно на долгосрочный период, на долгосрочную основу.
6: Да, конечно, это вот сами европейские коллеги и международные партнеры нам сказали. В принципе, да, можно подготовиться и выйти из любого списка, пройти любой аудит, но удержать на должном уровне на долгий период это намного сложнее. Поэтому вот мы и работаем сейчас, мы разработали и краткосрочные планы, и долгосрочные планы в области гражданской авиации. Соответственно, мы и идем сейчас по ним так, чтобы всегда был уровень, даже не просто уровень, на одном уровне, а постоянно увеличивать этот процент безопасности полетов.
8: Даниэр Кулатбекович, не могу не спросить, вот вопрос кадровой политики, насколько сегодня тоже архиважный вопрос, да, но я понимаю, чтобы совершить полет в страны Евросоюза, это тоже наверняка, знаете, не такое простое дело. Если я полетела, например, вот как пилот в город Ош, то, в принципе, это тоже не так просто, но проще, чем, например, полететь мне как пилоту в страны Евросоюза. Вот что касается кадровой политики, что касается пилотов, этот вопрос как вообще решается? Насколько этот вопрос сегодня тоже в прерогативе или, может быть, в приоритете сегодня?
6: Конечно, это был один из важнейших вопросов именно Евросоюза, когда они приехали проверять нас, потому как к ним же как раз-таки будет. Они проверили техническое состояние воздушных судов, что у нас все в порядке. Они... Следующий проверит, конечно же, пилотов, кто прилетает к ним.
8: Потому что безопасность полета в чьих руках? Да,
6: да, конечно же, конечно же. Хочу вам сказать с уверенностью, что опять-таки вы видите результат. Мы прошли, вышли еще на список, значит, мы доказали, что те лицензии, которые мы выдаем пилотам, и те лицензии, которые мы выдаем учебным центрам, которые находятся в Кыргызской республике или за рубежом, они соответствуют международным стандартам безопасности полетов. И наши пилоты, они на том же уровне квалифицированы, как и европейские. Понимаете, если бы они были бы ниже уровнем и учились бы в несертифицированных центрах, то мы бы не прошли бы, мы бы не вышли из черного списка. То есть здесь уже все понятно. Мы вышли, значит, они соответствуют международному уровню. Наши пилоты летают, чтобы вы знали, с нашими лицензиями летают в Turkish Airlines пилоты, с кыргызским гражданством. С нашей лицензией пилоты, которые у нас отучились в стране, летают в Turkish Airlines, в японских авиалиниях, понимаете? То есть здесь наши граждане, по всему миру пилоты наши работают, то есть они могут работать. Это показывает уровень подготовки именно наших пилотов. Поэтому тут я могу с уверенностью сказать, что у нас в плане по кадрам, по подготовке очень хорошо.
8: Мы сегодня с вами говорим о перспективах

0: Угу. Или они все перспективные?
1: Я так скажу, да. Вот любой маршрут, который бы не открывался, он всегда строится, конечно же, на рентабельности. И иногда люди даже не знают, будут ли они туда летать или нет. Но если что-то произойдет, скажем, какой-то сериал снимется, или еще что, какой-то фильм снимут, туристические агентства, бизнесмены, они откроют данный рейс. Это только мы говорим про бизнес, потому что если есть спрос, то всегда появится предложение. Mm-hmm. Поэтому в данном случае здесь, конечно, мы как госорган мы отталкиваемся от статистики, от нашей государственной статистики, от нашего, допустим, агентства по туризму, которое вот недавно возглавил наш уважаемый mm-hmm. Кубат Мырза. Вот, поэтому маршруты в Евросоюз, конечно же, ну, по моему личному мнению, чувствам, конечно, бы хотелось бы в Германию, в плане того, что да, там очень много и бизнес-связей. Исторически это вот то место, где очень много наших именно граждан и в Евросоюз именно летало. И я вам скажу так, именно со стороны авиации, гражданской авиации, очень большой хороший хаб в Евросоюзе. Он намного лучше и больше, чем, допустим, Шарль-де-Голль аэропорт в Париже. То есть прям вот он прям тот центр, и Германия сама по себе в Евросоюзе это страна, я бы сказал, наверное, ну, та страна, которая очень много, так сказать, привносит именно в гражданскую авиацию. Вот. Конечно же, Париж это тоже такое направление интересное, ну и остальные это уже, как говорится, по желанию.
0: Даниэр Кубатбекович, спасибо вам огромное за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня в программе «Прямая связь» мы говорили о том, что Кыргызстан вышел из черного списка Евросоюза по авиабезопасности. И сегодня об этом мы говорили с гостем нашей программы, с директором Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызской республики Даниэром Бостоновым. Но на самом деле, Даниэр Кубатбекович, как я правильно понимаю, открыть прямой рейс между Кыргызстаном и странами Евросоюза, понимаю, что в принципе не такое дело простое, но тем не менее, как я поняла из ваших последних слов, здесь самое главное, чтобы был поток туристов или поток тех, кто

0: И, как всегда, до встречи. А сейчас я хочу передать слово своим коллегам из АЛАТО-24.
1: Бишкекте саат 10.

0: Bişkek'te saat 11.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.

0: Өрт өчүрүү иштерин татаалдаштырууда жогорку температура жана катуу шамалда кырдаалды оорлотуп жатат. Коопсуздук максатында Курушейрас де Абайшо айылы толугу менен эвакуацияланып, коркунуч алдында турган 10 үйдүн жашоочулары көчүрүлдү. Бүгүн саат таңкы 4:00 чамасында Ысык Көл областынын аймагында 3 баллга жеткен жер титиреди. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Кыргызстандын калк тоонуштарында жердин силкинүүсү сезилген эмес. Белгилей кетсек, 14-июнда Токтогул районунун 36 чакырым чыгышта, Торкент айылынан 19 чакырым түндүк чыгышта очогунда күчү 3.5 баллга жеткен жер титирөө катталган болчу. Кыргызстанда 30 жашка чейинки төкмө акындардын республикалык жаш таңдай айтышы уюштурулат. Бул тууралуу Маданият министрлигинен билдирди. Сынактын тандоо туру 18-июнда саат 14:00 Улуттук Манас театрында өтөт. Андан өткөн катышуучулар финалдык баскычта күч сынашат. Республикалык айтыштын финалы 5-июлда саат 18:00 Бишкектеги Ынтымак 2 паркындагы амфитеатрда өтөт. Иш-чара жаш төкмө акындарды колдоо, айтыш өнөрүн өнүктүрүү жана улуттук маданий мурасты жайылтууга багытталган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 23 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, Кытай юаны 12 сом 93 тыйын, Түрк лирасы 1 сом 89 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 17 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн, дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүшү мүмкүндүгүн маалымдап жатат. Бүгүн Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында жана башка калган областтарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй Ош, Жалал Абад, Баткен областында 38 градус ысык болот. Бүгүн Таласта 34 градус, Ысык Көл нарында 29 градус жогору. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы 37 градус. Чолпон Атада бүгүн күмбүркөк, 27 градус жылуу. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Ирина Эгинбаева менен актуальный разговор программасы башталат.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» – дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Биринчи радио.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Биринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. Министерство энергетики страны реализует реформы, направленные на развитие энергетической отрасли, и осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической отрасли и осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения. Мероприятия финансируются за счет тарифных средств на электрическую энергию, а это позволяет поэтапно обновлять устаревшее энергетическое оборудование и объекты. В текущем году на подстанциях запланирован капитальный ремонт и техническое обслуживание оборудования. Проводимые работы способствуют повышению надежности работы подстанций, снижению риска технологических нарушений и аварийных отключений, улучшению качества электроснабжения, а также продлению срока службы оборудования. Бишкекское предприятие электрических сетей филиала Открытое акционерное общество НЭСК продолжает подготовку энергообъекта к осенне-зимнему периоду 2026-2027. Данная работа проводится с апреля по ноябрь и направлена на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей столицы. Итак, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в 2026 году, будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это может дать жителям Бишкека. Поговорим об обновлении линий электропередачи, внедрении СИП, как ведется расчистка трасс вдоль линий электропередач, сколько всего умных счетчиков Бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить в текущем 2026 году. Сегодня в программе «Актуальный разговор» мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении, почему важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний, но особенно и в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей, филиала Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаза Кенесариева. И сегодня у нас в гостях начальник Северного РЭС Аскат Бердигулов. Хотелось бы мне обратиться к вам, уважаемые наши радиослушатели, уважаемые жители Бишкека. Что касается вопроса подготовки ОЗП со стороны Бишкекского предприятия электрических сетей. Что вы думаете о том, как экономно расходовать электроэнергию? Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Алмаз Алиакбарович, Аскат Бердигулович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
4: Здравствуйте. Добрый день.
3: Сегодня мы будем говорить о подготовке Бишкекского предприятия электрических сетей к осенне-зимнему периоду. Ну вот когда приходят представители предприятия электрических сетей, не только Бишкека, но и других регионов, мы часто говорим о том, что на энергетиков страны возложена ответственная задача, ответственность, скажем так, по бесперебойному обеспечению населения электроэнергией. И мы понимаем, что сейчас у вас идет такая большая работа по тому, чтобы подготовиться к отопительному зимнему периоду. Это тот комплекс мероприятий по ремонту, реконструкции, строительству объектов энергокомпаний. И поэтому сегодня мы с вами и будем более подробно говорить о том, как проходит подготовка электрических сетей Бишкека к предстоящему прохождению отопительного зимнего периода. Все ли успеваете, Алмаз Алиакбарович? И на самом деле, чем вот именно сегодня Бишкекское предприятие электрических сетей занято в плане подготовки к предстоящему ОЗП?
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Являюсь, вот, как вы уже подчеркнули, заместителем главного инженера по Бишкекскому предприятию электрических сетей. У нас для обеспечения наших горожан, населения, наших абонентов проводятся масштабные работы в рамках согласованного и утвержденного бизнес-плана на 2026 год. Также необходимо, надо отметить, что в этом году у нас намечается масштабный международного уровня проведения мероприятий. Будем говорить, вот ШОС, заседание ШОС у нас. Вот Кыргызстан сейчас является председателем Шанхайской организации сотрудничества. Также в рамках открытия этих мероприятий будут проводиться уже шестые, наверное, всемирные игры кочевников. В этой связи тоже в рамках данных мероприятий Бишкека, как вы, вам, горожанам, известно, строятся многие объекты, многие сети. Соответственно, мы должны этих объектов должны бесперебойно, качественно электроснабжать. Будем говорить вот с нами, Бишкекским предприятием электрических сетей, вот для обеспечения электроснабжением нового строящего стадиона международного уровня. Стандартом FIFA это строится, как вам всем известно. Да, там для электроснабжения данного объекта вот у нас строится подстанция МУРАС 110-35 10 кВт. Также нашей организацией проведены кабельные линии высоковольтные 10 кВт в рамках сотрудничества управделами президента. То есть они нас как наняли как подрядчиками нашего предприятия. Вот в рамках этого вот нами проложены там кабельные линии. Сейчас в данный момент кабельные линии уже проложены, испытаны, то есть можно ввести кабельную в работу. А то, что вот внутреннюю электроснабжение данного стадиона строится насчет иностранных компаний. Угу. Это является компания из Турции, да, из. И они сейчас готовят внутренние распределительные пункты, как они уже на днях, ну, с ними постоянно у нас рабочие обстановки, созваниваемся, как они уже свои закончат внутренние РП, с нашей стороны мы подадим напряжение, совместно будем опробовать данных оборудований. Да? Это по поводу стадиона, по поводу вот возле нашего Ынтымак-Ордо, с южной стороны еще строится конгресс-холл, это тоже в рамках ШОС, там будут основные мероприятия проводиться, основные встречи, двухсторонние, в рамках ШОС многосторонние мероприятия. В этом объекте тоже сейчас со стороны китайских народных компаний, там со строителем, они строят, также они нас с нами заключили договор, то, что вот мы провели им внешние сети, а внутренние сети, они тоже, как же распределительные пункты, внутренние сети, они сами строят. Да? По поводу вот, строительства конгресс-холл, у нас вот 110 киловольт подстанция кыргызская есть, это уже давно существующая подстанция. В связи с этим вот, у нас строится третья очередь строительства этого подстанции, именно для электроснабжения, вот это вновь вводимого, но строящего конгресс-холла. Так, вот тоже с нами заключен договор на проведение сетей. Вот мы внутреннюю часть уже все внутри вот этого конгресс-холла провели. И то, что вот снаружи, тоже мы сейчас кабели прокладываем высоковольтные, также 10-киловольтные. Также вот после завершения вот строительства третьей очереди, третьей секции шин, да, по-технически, если будем говорить, третью секцию шин по станции мы будем запитывать от первой и третьей секции шин от подстанции кыргызская. Также эти линии будут соединены, то есть у нас в энергетике есть понятие кольцевания, то есть у нас еще 110 киловольт подстанция есть парковая, которая электроснабжает вот позапрошлым введенную Ынтымак-Ордо, вот новую там в народе новый Белый дом, да, говорится. Вот путем соединение этих двух объектов, у нас вот две подстанции будет кольцоваться, да? Вот эти все ячейки на подстанциях, подстанции, кабельные линии, это будет сейчас проводится работа предприятиями, вот бишкекским предприятием электросетей на основании заключенных договоров. На основании заключенных договоров у нас есть свои графики, перед вот работодателем у нас свои обязательства, есть графики. У нас чуть-чуть опережением графика ведутся работы. Дай бог мы закончим работу и будем проводить данные мероприятия на достойном уровне, да, как говорится. Также для бесперебойного электроснабжения горожан, вот, да, остальных, вот, в рамках АТЭРа тоже нам присоединены разные Аильные аймаки, да, села вот, Сокуловского района и Аламединского района. В рамках этих АТР тоже у нас проводятся масштабные мероприятия по сетям 6.10.04 киловольт. Ну вот недавно мы проводили, согласно вот указу президента, да, встречи проводились в разных регионах, да, по всему Кыргызстану же проводятся вот встречи местными населениями, жителями. Вот тоже с участием Айбека Джанышбековича вот мы в каждом районе по два дня проводились встречи, там особо таких энергетиков вопросов не было, но были моменты, но это моменты тоже решаем, в основном это вот моменты, то что вот присоединенных сел и аильных аймаков в рамках АТР. Но это все моменты проложены, заложены у нас, предусмотрены, как будем говорить, в бизнес-плане 2026 года. Сейчас вот мы до 1 ноября должны эти все завершить, наши плановые работы. А с 1 ноября уже уже должны обеспечивать бесперебойное электроснабжение, да, в рамках. Также вот то, что в город каждым днем, каждым годом расширяется, вот строится тоже крупный объект, вот Акжол, да, вот, ну, в народе назвать это новый Ошский рынок, там и новый автовокзал строится, и этот строится объект Кут и машиностроительный завод, там 4 объекта, в общем, у них запрашиваем мощность 46 мегаватт, по-моему, да, 46 мегаватт. Также вот со стороны их инвесторов, да, тоже заключен договор с нашей компанией. Сейчас мы провели внешние сети, тоже строится ГКТП, там, городского типа, комплектные трансформаторы по станции городского типа, да, называется, там будет тоже установлено 19 штук таких вот ГКТП двух трансформаторных. И, соответственно, вот в каждом месте это 38 трансформаторных трансформатора будем там устанавливать, будет строиться РП, тоже заключен с нашим предприятием. То есть у нас в предприятии есть строительный монтажный участок, именно чтобы мы со стороны своих организаций, своего, да, чтобы мы под ключ им сделали работу. Да. Одно преимущество, то, что у нас СМУ, то, что вот у нас большинство процентов акций это государство принадлежит, мы, хоть и у нас статус акционерного общества, вот закон о закупках, ну, вот закон НПА, на рамках НПА, то, что позволяет и мэрии, вот, и остальные, то, что вот государственный частный партнер строится, вот, без тендера заключить с нами договор, да, в рамках вот этого, ну, законодательства, будем говорить, нормативных правовых актов. То, что вот, вот такие масштабные проекты делаются у нас, потом, ну, по станции, вот, главное есть, у нас 220, там еще строим выключатели. Ну, в общем, по плану проводится, согласно все графику проводится. Так, еще будем, если радиослушателям интересно, то в рамках АТР к нам присоединился вот 80 тысяч абонентов, да? Всего по бишкекскому предприятию электросетей у нас 350 тысяч, 82 абонента. Всего это, всего количество абонентов. Так, из них бытовые, не бытовые, то есть это промо-абоненты, 26 тысяч, 824 абонента, да? И не бытовых это 323 тысячи, 258 абонентов. То есть Бишкек потребляет львиную долю вот потребления электроэнергии, в общем, если будем говорить НЭСК, то Бишкека большое потребление, да, вот доходит до 25-30% потребления, в общем, если взять по республике, да, по НЭСКу.
3: То есть, иначе говоря, численность населения растет, выросла вследствие административно-территориальной реформы, да, в Бишкеке, и, соответственно, это, опять же, повлияло на рост потребления электроэнергии в столице.
4: Да, безусловно, безусловно, вот в связи вот расширением города, в связи внутренней миграцией, да, тоже ежегодно растет потребление электроэнергии. Вот я как уже отметил, да, вот на встречах вот Айбека Джанышбековича, например, населением, вот в процентном соотношении даже у нас в нашем организации насчет электроснабжения потребителей, если в процентном соотношении, у нас вопрос, по-моему, 1,5% по всему встречах, да, вот не так уж такие.
3: Алмаз Алякбарович, вот вы сейчас упомянули встречи, да, жителей Бишкека с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым, но вы, как я поняла, отметили, что таких вот серьезных вопросов со стороны жителей Бишкека не поступало на этих встречах. Но, тем не менее, эти вопросы наверняка были, пусть они были и незначительные. Вот какого характера вопросы поступали на этих встречах? Вот что больше всего интересовало или интересует горожан вот по вопросу, например, это отключение света, это, может быть, многие просят заменить старый трансформатор на новый, или я уж не знаю, какого-то другого характера вопроса. Вот можете сейчас этот характер озвучить?
4: Могу. Вот то, что вот то, что патры присоединились к нам, вот есть дачные участки еще статуса аильных аймаков, или как будем говорить, да, статусов нету, они, многие вот жители этих дачных участков, да, дачных кооперативов, так будем говорить, да, товарищи, дачные кооперативы называются, они хотят, чтобы мы их оборудование взяли на баланс. Чтобы их оборудование взять на баланс, то статус должен быть решаться вот от Аймаков, да? Именно не дачник, а кооператив. То, что это не товарищество сообщества, а что он, это уже статус Аильна Аймака уже. Есть конкретный статус Аильна Аймака. Ну, в рамках этого мы можем взять на баланс этих потребителей, да, то есть у них и во время, когда вот каждый дачный кооператив относился к каждому предприятию, организацию, например, да, они сами устанавливали в свое время это все оборудование, трансформаторы, подстанции, линии находились на их балансе. После вот, ну, будем говорить, да, после развала Союза и после вот этих организаций, да, приватизации, после созданы товарищные сообщества дачные, да, и это все оборудование сейчас в данный момент находится на их балансе, на их собственности. То есть некоторым это понятно, некоторым непонятно, поэтому вот очень много вопросов было, то, что вот мы их не обслуживаем, их не сети. Ну, тогда вот мы тоже, как я сейчас объясняю, тот раз разъясняю, были такие разъяснения, чтобы взять их оборудование на наш баланс, и чтобы мы обслуживали до потребителя, да, до точки потребления, как будем говорить, то необходимо сначала в рамках, наверное, вот этих кодекса, да, земельного кодекса, да, они должны свой статус, да, укрепить, чтобы статус Аильного Аймака или как это населенного пункта. И тогда мы можем проводить эти работы.
3: Я напомню, телефон прямого эфира 0502-39-2190. Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, но для этого надо одеть наушники, чтобы, соответственно, узнать, что волнует нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
5: Алло?
3: Мы слушаем, говорите, здравствуйте.
5: Слышно вам?
3: Конечно, слышно.
5: Саламат сумен, кыргызчалы сөйлөйүнчү.
3: Эй, болот, угатабыз.
5: Мындайдан мисалы жанагы показаниям эники мен тиги аз, а фактически год. Анткени жанагы ортосунда берилбей калып, анан өзү эле жанагы контролёрлор ашык жазып эле анан показания көп болуп калганда, а фактически счетчигимде аз болчу. Анан ортосунда перерасчет кылабы десем аз болчу да, анан перерасчет жанагы счетчикти алмаштырганда перерасчет жасайбы десем перерасчет жасаган жок. Силерде эмне андай система деген жокпу? Мисалы суу каналы болсун, эли тепло жакка барсаң, ысык суу, муздак суу, газда перерасчет жасайт, ал барып доказывать этсең. А менде эми счетчикте көрүнүп турат меники аз, а тиги фактически көп жазып койгон контролёрлор анын ортосунда мен бир ар кандай шарттар менен бере албай калганда анан ошону перерасчет кылабы десем перерасчет кылбайт, полностью төлөп турду. Эми үчүн силерде башкача система. Рахмат.
3: Спасибо вам, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, Алмаз Алиакбарович. Ну, конечно, мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, но и такого рода вопросы возникают и имеют место быть. Ну, пожалуйста, что скажете?
4: Саламатсыздарбы, сиз дары эңисти айтып койсоңуз, дары эңисти биз карап тактап берелим. Биз айткандай бизде 350 000 абонент бар, анан ар кандай моменттер болуп калышы мүмкүн да бул боюнчачы.
3: Ну, она телефон уже положила, Алмаз Алиакбарович, но может быть есть рекомендация, куда обратиться? Вот она посетовала, что, да, вот, например, вот многие другие службы, они делают перерасчет. Может быть, она обращалась в энергосбыт, службу энергосбыта, может, не обращалась, я не знаю. Что можете посоветовать?
4: Нет, правильно, чтобы у нас тоже у всех, мы все как инженерные сети, да, обслуживающие инженерные сети правилами, одними правилами НПА. То есть, как и водоканал, как и другие сети, у нас тоже место быть имеется, делается перерасчеты. Но, как я еще раз говорил, у нас 350 тысяч абонентов, может, на компьютере, может, где-то там какие-то сбои, может, произошли. Если они будут обращаться, у нас центральный энергосбыт есть, вот того потолок Молдор, Жибекджолу, они обязаны и должны сделать перерасчет.
3: Ну, будем надеяться, что, может быть, обратиться в службу энергосбыта, и там, может быть, перерасчет ей, соответственно, сделают, да? Ага. Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, вот мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду со стороны бишкекского предприятия электрических сетей. Меня вот какой вопрос интересует. Вот что касается трансформаторов, да, то на сегодняшний день на балансе бишкекского предприятия электрических сетей их, наверное, более 2000. И мы понимаем, что до конца года или вот именно по подготовке к отопительному зимнему периоду все эти трансформаторы должны пройти техническое обслуживание и те ремонтные работы, которые необходимы, да, для того или иного трансформатора. Вот что касается обновления трансформаторов, да, мы понимаем, что у бишкекского предприятия электрических сетей есть восточный РЭС, есть западный РЭС. Вот сегодня у нас руководитель северного РЭС в студии сидит, Асхат Бердигулов. То, соответственно, если мы говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, сколько трансформаторов должны пройти ремонт и, может быть, есть в планах, а мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, установить новые дополнительные трансформаторы? Пожалуйста.
6: Добрый день, радиослушатели. Бердюлов Асхат Бердюлович, начальник Северного РЭС. На данный момент в Северном РЭС проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. Угу. В рамках этих работ на сегодняшний год запланирована установка дополнительных трансформаторов подстанции. Это в жилмассивах Алтын-Казык, угу, в селе Доступ. Это в количестве 3 штук. Кроме этого, по линию капитальный ремонт у нас в этом году запланировано 83 трансформатора подстанции. Это ремонт трансформатора подстанции. На данный момент уже выполнено около 30 трансформаторов подстанции. Угу. Кроме того, у нас запланировано увеличение мощности, это, как говорится, замена, как вы сказали, трансформаторов подстанции, это в количестве 10 штук, это в селе Доступ, жилмассив Нижняя Ларча, Маевка, Алтын-Казык. Еще у нас запланирована замена трансформаторов подстанции, это замена шкафа, угу, КТП, это комплект трансформаторов подстанции, на транзитное исполнение, на более мощный ГТП, в количестве 12 штук. Там еще по линии реконструкции у нас есть планы, это замена старого провода, сказать, изношенных проводов, угу, на провод марки СИП-3. В этом году у нас запланировано около 4 километров. Кроме того, по 0.4 у нас есть планы монтаж провода марка СИП-2. Это в кольце 15 километров. Опять же, это в нижней части нашего города, в Нижней Ларча, село Доступ, угу, Маевка, Акбосоро. Ну и все эти меры как бы запланированы для повышение надежности электроснабжения и снижение аварийных ситуаций. Кроме того, ага, еще
3: ну давайте
6: у нас запланировано...
3: мы об этом чуть позже поговорим. Ага. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего продолжим.
7: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Кыргызстанда туристтик сезон расмий ачылды. Самаркандтын инфраструктурасын өнүктүрүүгө 100 миллион доллар бөлүнөт. Душанбеде Тажикстандын аймактарынын маданият күндөрү башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанга быйыл 12 миллиондон ашык туристтин келиши күтүлүүдө. Чет элдик меймандар үчүн Ысык Көл облусу салттуу түрдө эң көп тартылган аймак бойдон калууда. Аймакта жайкы туристтик сезон расмий түрдө башталды. Курорттук аймактагы тартип 24 саат бою көзөмөлгө алынат. Коопсуздук кызматынын арсеналында автоунаалар, мототехника жана тез жүрүүчү катерлер бар. Ал эми тоолуу аймактарда тартипти сактоо үчүн атчан взводтор болот. Кыш мезгилинде конокторду туу лыжасы, жай мезгилинде көл жээги тосуп алат. Туристтер үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү Кыргызстанды эл аралык туристтик багыт катары өнүктүрүүнүн маанилүү факторлорунун бири болуп саналат. Сезондун ачылышына байланыштуу Көл класында бирдиктүү коопсуздук кызматынын бөлүктөрүнүн гарнизондук ачылышы болду. Türkmenistan'ın Soğuda Önür Cer Palatası'nda Türkmen-Avstriyalık Birgileşken Komisyanın 13. Ciyini öttü. Ağa Türkmen Mamlekettik Tüzümdörünün Cena İşker Çürülördün Ökülderi katıştı. Oturumdun gün tartibine buğa çeyin jetişilgen makuldaşularda işke aşıru, iki taraptu kızmattaştıktın canı bağıtların anıqtuğu maseleleri koyulgan. Katışuçlar Önür Cer'da inovasyalık teknologiyalarda girgizü, energetika, ekologiyalık dolborlar, kuruluş jana transport infrastrukturası, kızmat kürsütü çürüsü, саламаттык сактоо жана фармацевтика, айыл чарбасы жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү сыяктуу бир катар багыттар боюнча ишкердик байланыштарды кеңейтүү перспективаларын талкуулашты. Айрыкча жашыл экономика, санариптештирүү жана жасалма интеллект, ошондой эле шаар инфраструктурасын, суу тазалоо технологияларын жана банк секторун өнүктүрүү сыяктуу тармактар келечектүү деп аталды. Алматы менен Астана Казакстанда жасалма интеллектти киргизүү боюнча алдыда турат. Мегаполистерге санариптик долбоорлордун, инвестициялардын жана илимий лабораториялардын негизги бөлүгү туура келет. Түштүк борбор эл аралык бизнес форумун өткөрүүдө. Бул ишкерлер, рынок лидерлери тажрыйба алмашып, өнөктөш таба турган масштабдуу аянтча болуп саналат. Мисалы, сентябрь айында Алматыда бизнес академия ачылат. Биринчи кабыл алуу тууралуу форумда жарыяланды. Бул жерде ийгиликтүү ишкерлер сабак беришет. Студенттер компанияларды түзүүнү, кризистерден чыгууну жана өз ишин кеңейтүүнү үйрөнүшөт. Келечектеги мыкты ишкерлерди жаңы эл аралык университет менен бирге даярдоо пландалууда. Жаңы идеялар алдыңкы технологиялык база менен бекемделип, окутуунун бир нече форматтары иштелип чыгат. Форумда технологиялар келечекти кантип өзгөртүп жатканы кеңири талкууланат. Алматы буга чейин өлкөнүн негизги айты борборлорунун бири болуп эсептелет. Ал эми жакынкы бир нече жылда бул жерде ар кандай стартаптар үчүн 150 миң чарчы метрден ашык жаңы аянтчалар ачылат. Казакстанда компаниялардын жарымынан көбү азыркы учурда кызматкерлерин массалык түрдө кайра окутуп жатышат. Эксперттер 3 жыл ичинде жасалма интеллект экономиканын бардык негизги тармактарында кадимки куралга айланат деп болжолдоп жатат. Форум 3 күнгө созулат. Финалда катышуучуларды дүйнөлүк лидерлердин сабактары жана мастер-класстары күтөт. Өзбекстандын президенти Самарканд облусун комплекстүү өнүктүрүүнүн масштабдуу программасын бекитти. Ага ылайык жол, электр чубалгылары, суу менен камсыздоо системаларын модернизациялоого жана аймакты жаңылоо долбоорлоруна 100 миллион доллар бөлүнөт. Мындан тышкары, республикада жыл сайын туризмдин ачык сезонун өткөрүү жаңы салтка айланат. Экономикалык реформалар бир нече районго дароо таасирин тийгизет. Катта курган жана дагы 3 аймакта жакырчылыктын деңгээлин олуттуу төмөндөтүү жана жумушсуздукту кыскартуу пландалууда. Бийлик 8 райондун экспорттук көрсөткүчтөрүн 20%га жогорулатууну, ошондой эле облустун 10 шаарында жана районунда өнөр жай өндүрүшүнүн жана рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүн 2 эсеге көбөйтүүнү көздөдү. Нарпай районуна өзгөчө көңүл бурулууда. Бул жерде жогорку технологиялык продукцияны чыгаруу үчүн жаңы өнөр жай аймагына 100 гектар жер бөлүнөт. Шаарлардын социалдык көрүнүшү дагы өзгөрөт. Катта курганда ишкердик борборунун имараты жаштар борбору, IT комплекс жана китепкана үчүн берилет. Самаркандтын өзүндө жыл аягына чейин спорттук аянтчалар, бассейндер, кинотеатр жана маданий объектилер курулат. Душанбенин сейил бактарында Тажикстандын шаарлары менен райондорунун маданият күндөрү башталды. Чыгармачылык иш-чаралар дем алыш күндөрү өтүп, 23 августка чейин созулат. Программанын алкагында региондордун өкүлдөрү борбор калаанын тургундарын жана конокторун өз шаарларынан жана райондорунун маданий салттары, элдик чыгармачылыгы жана жетишкендиктери менен тааныштырышат. Келгендер үчүн чыгармачыл топтордун концерттик чыгармалары, элдик кол өнөрчүлөрдүн буюмдарынын көргөзмөлөрү, ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймактарынын маданий мурасын чагылдырган экспозициялар даярдалган. Долбоор улуттук маданиятты жайылтууга, региондордун ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө жана өлкөнүн көз карандысыздыгынын юбилейинин алдында майрамдык маанай түзүүгө багытталган. Быйыл Тажикстан көз карандысыздыктын 35 жылдыгын белгилейт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Актуальный разговор на Биринчи радио.
3: Повысить надежность электроснабжения в Бишкеке в 2026 году. Напомню, что сегодня в программе мы говорим о том, какие масштабные проекты в энергетике планируют реализовать в Бишкеке в текущем 2026 году. Говорим о том, будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это даст жителям столицы. Поговорим о том, сколько умных счетчиков бишкекское предприятие электрических сетей планирует установить до конца 2026 года. И сегодня в программе мы еще раз затронем вопрос о разумном энергопотреблении. Почему? Потому что многие эксперты говорят о том, что важно экономно расходовать электроэнергию не только в зимний период, но особенно в летний период, и как каждый житель Бишкека может внести свой вклад в экономию энергии. Сегодня мы об этом говорим с гостями нашей программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей филиала Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаз Кенесариев и начальник Северного РЭС Аскат Бердигулов. Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Аскат Бердигулович, вот вы отметили вот касательно того, что вот вы же возглавляете Северную РЭС, да, и вы отметили, что проходит, как я поняла, ремонт трансформаторов, которые есть на балансе у Северного РЭС, и будут установлены сколько? 3 новых трансформатора, я правильно поняла, да?
6: Да.
3: Вот, и поэтому мне хотелось бы здесь, наверное, сказать о том, что реализация вот этих вот работ, данных мероприятий, она позволит, наверное, подключить новых потребителей, может быть, сбалансировать каким-то образом нагрузку на электрические сети. И если вы устанавливаете 3 дополнительно новых трансформатора, да, то это повысит стабильность напряжения и улучшит качество электроснабжения. То есть на самом деле, благодаря вот такой вот работе, это говорит о том, чтобы жители Бишкека, они никоим образом не страдали, а все-таки все это делается для того, чтобы повысить стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Я не знаю, что по этому поводу вы можете продолжить сказать. Давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего слушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите. Вот не слышно нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем. Нет, не слышно нашего радиослушателя, но будем надеяться, что свой вопрос обязательно перезвонит и задаст. Пожалуйста, Аскат Бердигулович. Подождите, подождите. Вам слышно что-нибудь? Мне не слышно. Уважаемый режиссер! Совершенно ничего не слышно. Ничего не слышно, но давайте продолжим наш разговор. Пожалуйста, Аскат Бердигулович, вот потому что вы продолжаете, пожалуйста, касательно того, вот какая работа. Вы сказали, что 3 новых трансформатора, идет ремонт и тех, которые были до этого. Все это делается для того, чтобы и далее повышать стабильность напряжения у наших уважаемых горожан. Алмаз Олег Борисович, можете помочь?
4: Вот у нас, в общем, по городу, вот как вы отметили, вот у нас 6788 трансформаторных подстанций. 6000. Из них на балансе предприятия, то есть 3640 трансформаторных подстанций. То, что мы сейчас устанавливаем 3 трансформаторных подстанции новых в районе обслуживания Северного РЭС, то, что вот они вот присоединяющиеся абоненты, это что для разгрузки, да? А так у нас почему так вот мало строится? Потому что вот этих в городе установлены достаточно трансформаторных подстанций. Это нам для увеличения мощности нам позволяет просто увеличить мощность заменой самого трансформатора. То есть на трансформаторной подстанции есть трансформатор, можно увеличить заменой существующего трансформатора на более мощный. Поэтому у нас повсеместно идут замены увеличения мощности трансформатора. А то, что вот новый строится, это вот нам совместно с мэрией, вот как они называются? Вот,
6: управление капитальной собственности.
4: Управление, вот это местный орган.
6: МТУ.
4: МТУ. МТУ. То, что по запросу МТУ, они нам, то есть в городе вот для установки трансформатора по станции, это очень остро стоит вопрос о выделении земельного участка самого установки данной трансформатора по станции. Вот у нас совместно с мэрией, вот МТУ, по ихнему запросу, если они нам выделили землю, да, мы согласны устанавливать и внести в свой бизнес-план и рассматривать установки ДОПТП, дополнительных трансформаторных подстанций. Ну, кроме этого, я как еще говорил, у нас вот с увеличением мощность силового трансформатора, можно увеличить саму пропускную способность данной трансформаторной подстанции. Насчет надежности, вот в городе, вот в районе Восточного РЭС, вот в зоне обслуживания Восточного РЭС, есть такие марки провода, СИП, самонесущий изолированный провод.
3: Провода.
4: 0,4 это вот, СИП-2 это в сетях 0,4 класса напряжения, 0,4 кВт. 100% обхватывает это, заменить 100% на СИП-2. Вот зона обслуживания Западного РЭС, это тоже где-то 90%, пределах 95%. Ну, в этом году мы планируем тоже там закрыть полностью СИП, на СИП, вот эти заменить на самоизолирующие провода. Да, а то, что вот районе Северного РЭС, это в основном охватывает вот нижнюю зону, новостройки, там тоже закладывается. И вот в прошлом году вот они заменили 90 километров голых проводов электролиний на самоизолирующие вот СИП-2, да, марки СИП-2. Также высоковольтные есть провода СИП-3, тоже эти провода согласно бизнес-плану, согласно графику меняются. То есть когда вот такие повсеместно масштабные работы, это и нам, и для руководства предприятий, для обслуживающих персонала тоже, это тоже хорошая тенденция, чтобы вот зимой это, сами
3: поменьше
4: знаете,
3: хлопот было,
4: поменьше,
3: да?
4: Хлопот было, чтобы водители спецтехники, также вот обслуживающие участки, чтобы они вот зимой не выходили. То есть если мы в своих рамках, своих, согласно графику, будем производить реконструкцию, то наши абоненты будут снабжены качественным беспроводным электроснабжением. А то, что вот насчет электросчетчиков приборов учета, да, электрических приборов учета.
3: Ну, я об этом тоже хотела спросить, но вот касательно применения СИП-кабелей, да, здесь надо, вот вы сказали, что если они будут применены, что если вы, например, их будете использовать, они будут проложены, то это ведь тоже не просто так. Вы отметили, что в зимний период будет поменьше хлопот. Почему? Потому что, вот как я понимаю, эти СИП-провода, они прежде всего устойчивы к чему? К сильному шквалистому ветру, налипанию снега и обледенению, да, а это практически, наверное, исключит возникновение коротких замыканий, перебоев в подаче энергии в сложных погодных условиях, и поэтому применение их, вот СИП-кабелей, тоже не случайно. Поэтому
4: да,
3: вы...
4: вот у каждой линии, у каждого трансформатора есть срок эксплуатации, срок эксплуатации. Также вот изоляторы, да, вот стеклянные есть, ШИЕФы есть, и ШИЕСы есть, да? Штролевые, там, форфоровые, стеклянные. Ну, простому абоненту может и так... Стеклянный стоит. Ну, у каждого оборудования есть срок эксплуатации. То есть с годом эксплуатации тоже появляются микротрещины в связи с атмосферными влияниями. И у нас в энергетике есть такое понятие, вот замкание, однофаз замкание на землю, на землю, да? И вот такие голых провода, устранить эту аварию, да, если будем считать, это очень трудоемкая работа. Найти из тысячи изоляторов, да, вот одну поврежденную, если поврежденную, это еще хорошо, а если микротрещина. Поэтому вот СИП-2, СИП-3, это в этом плане увеличивает вот надежность во многом, да, во много раз, будем считать.
3: Алмаз Али Акбарович, вот мы говорим о том, что бишкекское предприятие электрических сетей проводит работу для того, чтобы и далее повышать стабильность напряжения, улучшать качество электроснабжения. Вот все те мероприятия по подготовке к отопительному зимнему периоду, вот вы об этом сказали, Алмаз Али Акбарович, Асхат Бердюгулович со стороны Северного РЭС тоже рассказал. Вообще, вот насколько вы в бишкекском предприятии электрических сетей, может быть, ожидаете компании ожидаете снижения потерь электроэнергии? Если ожидаете, то до скольки процентов? Если мы говорим о качестве электроснабжения, то тоже, видимо, вы, может быть, какой-то анализ провели, мониторинг, то качество электроснабжения насколько улучшится? Ну, я уж не знаю, до 100% это доходит или нет, но, тем не менее, такая задача наверняка стоит каждый год у бишкекского предприятия электрических сетей. На этот вопрос вы обязательно ответите. Давайте мы выслушаем вопрос или мнение очередного радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
9: Алло, саламат, Мирина.
3: Саламат, Челук,
9: вот вас. Североэлектрон, кто вами
3: назвал? Бишкек.
9: Эми, Восток Электрон, Хачангелек Полкин, Ушлору-Шрову, Заеву, Гуэлли, Тэв, Шон, Берелли,
3: Венди. Восток Электрон. Спасибо. Ну, видимо, вопрос Восток Электро, да, но когда придут представители этого ведомства, я пока вам не могу сказать, но они обязательно будут, тем более сейчас идет такая большая работа по подготовке к отопительному зимнему периоду со стороны всех энергетических компаний. Пожалуйста, Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, касательно того, насколько вот вы проводите мониторинг, анализ касательно того, что могут снизиться потери электроэнергии, качество электроснабжения, до скольки планируете улучшить, пожалуйста.
4: Вот то, что вот снижение потери, вот потери составляются двух компонентов, то есть это технические потери и то, что вот коммерческие потери, да. Вот в связи вот установкой вот этих, будем говорить, счетчиков АСКУЭ, да, умных, да, вот, чтобы более радиослушателям было понятнее, умных счетчиков, то есть тут есть и класс точности. То есть раньше, если мы вот индукционные счетчики, вот черные, да, вот этот индукционный счетчик, если мы используем там класс точности, если один был, то электронных 0,5, а сейчас нынешних счетчиков 0,2 коэффициент. То есть они более точные. Это вот по поводу снижения вот коммерческих потерь, да, коммерческих потерь. И вот то, что вот, вот линии, голые провода меняются на СИП, вот самоизолирующие провода, это тоже вот исключает из один из видов несанкционированных, да, подключений. То есть если голым проводам можно будет подключаться просто так проводом, да, прицепив, что СИП-провода исключает такую возможность подключения, то есть со стороны потребителей, да, ну, несанкционированные, вот, как будем, подключения.
3: Я хотела бы зачитать вопрос, который прислал пользователь на нашу страничку. Вот что пишет и спрашивает. Здравствуйте, я житель Бишкека, хотел бы спросить, почему вы время от времени выключаете свет летом? Зимой понятно, а почему летом отключаете? Вот такой вот вопрос. Но на самом деле, Алмаз Алиакбарович, я не знаю, что по этому поводу вы скажете. Я думаю, вот я тоже потребитель, да, но я потребитель Чуйской области, и когда у нас выключают свет, если раньше как-то мы относились к этому немножко как-то, знаете, уже с паникой, то сегодня, вот благодаря вот как-то вот сегодняшнему положению, мы вот к этому, скажем так, случаю относимся уже более спокойно. Почему выключаете свет, тоже вопрос не просто так стоит. Почему? Потому что, наверное, ну, может быть, идет масштабная реконструкция. Для того, чтобы, да, плановая работа, для того, чтобы энергетики никоим образом не пострадали, а вопрос безопасности тоже наверняка стоит таким тоже особым вопросом, да, вы и отключаете свет для того, чтобы провести ту или иную плановую работу. И поэтому летом, когда отключаете свет, я думаю, тоже многим нашим потребителям, жителям Бишкека, тоже переживать и особо нервничать не стоит. Почему? Потому что это, видимо, делается все для того, чтобы правильно и, может быть, как-то на должном уровне подготовиться к отопительному зимнему периоду.
4: Один тут, вот как вы говорили, у нас и свои плановые реконструкции, плановые работы есть, да, вот обновление вот этих проводов, воздушных насип, замена счетчиков. Кроме этого, вот со стороны мэрии города Бишкек, со стороны вот Минтранса проводятся масштабные работы. Они тоже нас повсеместно просят. У них свои вот тоже как же свои есть объемы, то, что вот они попадает наши линии, кабельные линии, воздушные линии, электропередачи на их расширяемую зону участка. В связи с этим у них тоже свои подрядчики есть, да, то, что вот лицензированная организация, выполняющая вот данный вид электромонтажных работ. Вот мы тоже им тоже мы не можем, да, вот мы обязаны им тоже вот прекратить подачу электроэнергии для безопасного вот проведения их работ. Вот поэтому Если вот у нас же свои, мы свои работы, вот плановые отключения, вот опубликовываем вот средства массовой информации в интернет-сайтах, да, вот Акипресс. А то, что иногда бывает, то, что вот получилось так, да, чтобы без объявления, без этого отключилось, это вот то, что вот со стороны взаимодействуем, то, что дорожникам, то, что мэрия строит, и дорожникам, то, что строится Минтрансом, Министерством транспорта, да, Кыргызской Республики, также, ну, другие инженер-сети свои плановые делают, вот теплосеть копает, тоже их зоны попадает, вот очень много вот таких моментов. Поэтому вот летом у всех же, вот у всех инженерных служб, летом у них плановые работы. И мы даже тоже вот с ними тоже должны совместно взаимодействовать, да, взаимосотрудничать. Поэтому вот иногда бывает, вот иногда тоже обращаются наши потребители, абоненты, то, что вот у вас на Акипресса вот такие линии, вот такие районы были, а вот отключился вот так. И бывает так же вот. Некоторые тепловые сети, те же другие эти, бывают такие, повреждают наши кабеля. Ну, есть такие тоже моменты. Немного, но это не исключение есть.
3: Алмаз Алекберович, вот касательно установки умных счетчиков, мы понимаем, что такое умный счетчик? Это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, да? И здесь, конечно, стоит благая цель повысить эффективность распределения, усилить контроль. Очень коротко, до конца этого года сколько стараетесь счетчиков умных установить?
4: Наше предприятие 92 тысячи в этом году планирует.
3: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Алмаз Алекберович, Асхат Бердигулович, за то, что нашли время и пришли в студию прямого эфира. Но здесь хотелось бы, конечно, под занавес нашей программы все-таки еще раз призвать наше население, особенно горожан столицы, к разумному расходованию электроэнергии. Надо сказать, что каждый ватт находится на счету, и экономия электроэнергии – это, иначе говоря, вклад в будущее Кыргызстана. Поэтому будем надеяться, уважаемые горожане, что вы будете экономить электроэнергию не только в зимний период, но и в летний. Это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на нашей волне.
10: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
11: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
12: И складе временного хранения.
13: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
14: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн, тез жана ашыкча, түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасын. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
10: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
15: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
10: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
16: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдашты.

Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире новости часа. Накануне 14 июня в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы в строительной железной дороге Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата, а также ввел в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции «Рокс-Иссык-Куль» мощностью 175 мегаватт-пик. Глава государства ознакомился с ходом модернизации железнодорожной инфраструктуры и отметил устойчивый рост отрасли. По итогам прошлого года объем грузоперевозок достиг 10 миллионов тонн, увеличилось и количество пассажиров. По словам президента, новая железнодорожная линия протяженностью около 86 километров повысит транспортную доступность региона, усилит туристический потенциал Иссык-Куля и создаст новые рабочие места. В этот же день Садыр Жапаров принял участие в запуске первой очереди солнечной электростанции «Рокс-Иссык-Куль», реализуемой при участии иностранных инвесторов. Президент подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из приоритетов государственной политики. Отмечено, что работа станции позволит снизить нагрузку на гидроэнергетику и ежегодно экономить значительные объемы водных ресурсов. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области накануне 14 июня посетил Балыкчинский городской центр общеврачебной практики. Глава Кабинета министров ознакомился с условиями оказания медицинской помощи, обеспеченностью учреждения кадрами и оборудованием, а также посетил новое кардиологическое отделение, открытое при больнице как подразделение Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мирахимова. В ходе осмотра особое внимание было уделено состоянию инфраструктуры учреждения. Отмечено, что основное здание больницы находится в неудовлетворительном состоянии. Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асымалиев 16 и 17 июня с рабочим визитом посетит город Ташкент. В рамках рабочего визита Адылбек Асымалиев примет участие в 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступит на пленарном заседании.

0: Здравствуйте, на Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе нашей программы. В Российской Федерации ужесточили правила медицинского осмотра для мигрантов. Ранее мигранты должны были в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний ВИЧ, а также тест на употребление наркотиков. Согласно новому закону, срок медицинской проверки сокращается до 1 месяца. Безопасные каникулы, о мерах безопасности на водоемах в летний период, о важности оперативной работы спасательных служб. К этим темам и не только мы обращаем ваше особое внимание, уважаемые радиослушатели, и хотелось бы перейти к одной из главных тем сегодняшнего эфира. В России ужесточены правила медицинского осмотра для мигрантов. Как и ранее я уже отметила, мигранты должны были в течение 90 дней пройти медицинское свидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ. И согласно новому закону, срок медицинской проверки сокращается до 1 месяца. Медицинские осмотр оплачивается мигрантами или их работодателями. За уклонение от медицинского осмотра предусмотрены от 25 до 50 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября. Подробности у Айдай Назаркуловой.
1: В России ужесточили правила медицинского осмотра для мигрантов. Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, который усиливает требования к медицинскому освидетельствованию для иностранных мигрантов. Отметим, что ранее мигранты должны были в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также тест на употребление наркотиков. Согласно новому закону, срок медицинской проверки сокращается до месяца. Главный специалист отдела по миграционной политике Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнас Исаева рассказала о нововведениях.
2: Подписан федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о правоположении иностранных граждан Российской Федерации и закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В соответствии с этим законом закрепляется механизм прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства медицинского свидетельствования на наличие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Ранее это составляло 90 дней, теперь сокращается на срок в течение 30 дней со дня въезда иностранных граждан.
1: Закон также вводит обязательное ежегодное повторное медосвидетельствование для трудовых мигрантов и иностранных граждан, планирующих находиться в России более 90 дней. Результаты медицинской проверки будут вносить в государственную информационную систему. Гульнас Исаева отметила, что закон начнет работать с сентября.
2: Кроме того, федеральным законом устанавливается порядок информационного взаимодействия, то есть результаты будут доступны Министерству здравоохранения России, Министерству внутренних дел Российской Федерации и Роспотребнадзор, включая обмен сведениями о результатах и прохождении иностранными гражданами медицинского освидетельствования. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Также необходимо отметить, что теперь граждане, которые планируют находиться превышает более 90 дней, тоже должны в обязательном порядке проходить медицинское освидетельствование.
1: Отмечается, что за процедуру должны будут платить сами мигранты или их работодатели. Кроме того, проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные на то организации, перечень которых определит государство. Отметим, что ранее начальник управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Майрамбек Бейшенов рассказал о том, что в конце мая в Москве делегациями двух стран также был обсужден вопрос о получении медицинского страхования членов семей мигрантов. В настоящее время страхование могут получить только сами мигранты.
3: Как раз мы выезжали на переговоры с российской стороной, там тоже был очень важный вопрос. Была встреча делегации Кыргызской Республики с министром здравоохранения Российской Федерации Мурашко. Вопрос обсуждался, тоже такой актуальный вопрос, это обязательное медицинское страхование наших трудящихся и членов их семей. Да? Мы все знаем, что в настоящее время, согласно договору ЕС, предусмотрено, что трудящиеся и члены их семей, они должны обеспечены быть обязательным медицинским страхованием. Но на сегодня обязательное медицинское страхование распространяется только на самих трудящихся. То есть члены их семей, они не получают обязательного медицинского страхования. Если коротко сказать, есть договоренность, что данный вопрос будет решаться, но он будет решаться в рамках того, что Российская Федерация сейчас рассмотрит и будет предоставлять членам наших трудящихся упрощенный льготный тариф на основе добровольного, да, медицинского страхования. То есть мы сейчас просим, да, если вы не можете обязательно медицинское страхование, потому что это нагрузка на бюджет, это федеральные бюджетами, региональный бюджет и так далее, мы попросили тогда давайте по себестоимости, либо на льготных и широким списком тех услуг медицинских предоставим так, членам их семей такое медицинское страхование.
1: Отмечается, что были предусмотрены штрафы за уклонение от медицинского осмотра, которые составят от 25 до 50 тысяч рублей. А в случае отказа возможное выдворение из страны. За нарушение порядка медицинской проверки штрафы могут варьироваться от 25 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Отметим, что данные изменения вступят в силу в России с 1 сентября. Айдайна Заркулова, Биринчи Радио.
0: Увеличение объемов собственного производства продуктов питания и обеспечение продовольственной безопасности остаются одними из приоритетов государственной политики Кыргызстана. Сегодня в стране наращиваются мощности аграрного сектора, развивается переработка сельскохозяйственной продукции и совершенствуются механизмы реагирования на возможные изменения ситуации на рынке. Насколько Кыргызстан обеспечивает себя основными продуктами питания и какие меры принимаются для укрепления продовольственной устойчивости страны, расскажет мой коллега.
4: Вопрос продовольственной безопасности в последние годы приобрел особую актуальность во всем мире. Климатические изменения, колебания цен на мировых рынках, логистические сложности и рост населения заставляют государство уделять все больше внимания развитию собственного производства. Кыргызстан не является исключением. Сегодня основной акцент делается на поддержку отечественных производителей, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и развитие перерабатывающей отрасли. Это позволяет постепенно укреплять внутренний рынок и снижать зависимость от внешних поставок по отдельным видам продовольствия. О том, какие меры принимаются для увеличения объемов производства и обеспечения населения основными продуктами питания, рассказала начальник управления развития перерабатывающей промышленности Минсельхоза Кыргызстана Дамира Аскарбекова.
5: За последние годы, как вы знаете, значительно увеличены объемы производства сельскохозяйственной продукции. По итогам 2025 года внутренняя потребность по большинству основных видов продовольствия уже производится в достаточном объеме. Например, это картофель, овощи, молоко и молочная продукция, мясо, яйца, а также сахар. По данным продуктам у нас уровень самообеспеченности превышает 80-100% внутренней потребности. Также вместе с этим сохраняется, конечно, необходимость дальнейшего наращивания производства по отдельным направлениям, где мы еще зависим от импорта. В первую очередь это зерновые культуры, растительное масло, а также отдельные виды фруктов. По этим направлениям реализуются меры по расширению посевных площадей, повышению урожайности, развитию переработки и также созданию современных логистических центров.
4: По данным профильных ведомств, важную роль играет не только производство сырья, но и его дальнейшая переработка внутри страны. Развитие перерабатывающих предприятий позволяет создавать дополнительную стоимость, обеспечивать рынок отечественной продукцией и формировать необходимые продовольственные запасы. Вместе с тем специалисты отмечают, что продовольственная безопасность – это не только вопрос урожая или объемов производства. Не менее важны стабильность поставок, доступность продуктов для населения и и способность государства своевременно реагировать на возможные риски, продолжит начальник управления развития перерабатывающей промышленности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Дамира Аскарбекова.
5: Государством реализуется комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности. В первую очередь это льготное финансирование через государственную программу кредитования аграрного сектора, позволяющую фермерам приобретать сельскохозяйственную технику, качественные семена, племенной скот и внедрять, например, современные технологии производства. Также особое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности в рамках программы «100 промышленных предприятий 2026», где ежегодно запускаются новые перерабатывающие производства, создаются дополнительные мощности по переработке отдельных видов продуктов. Также государство оказывает поддержку через развитие ирригационной инфраструктуры, обеспечение доступа к воде, строительство и модернизация логистико-торговых центров, поддержку сельскохозяйственной кооперации, агропромышленных кластеров в том числе, развитие экспортной инфраструктуры и поиск новых рынков сбыта, а также внедрение цифровых решений современных технологий в сельском хозяйстве. Комплекс этих мер направлен на повышение производительности труда, увеличение объема выпуска продовольствия, создание новых рабочих мест и укрепление продовольственной безопасности Кыргызской Республики.
4: Наряду с поддержкой сельхозпроизводителей государственные органы уделяют внимание мониторингу ценовой ситуации на внутреннем рынке. В случае возникновения дефицита отдельных товаров или резких ценовых колебаний предусмотрены механизмы оперативного реагирования. Особое значение имеет взаимодействие государственных структур, производителей и торговых сетей для сохранения стабильности поставок социально значимых продуктов питания. Как осуществляется контроль за ситуацией на рынке и какие меры принимаются для недопущения необоснованного роста цен, рассказала Беренчи Радио главный специалист службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Динара Муратова.
6: Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики ежедневно и еженедельно проводит мониторинг на социально значимые товары, утвержденного Кабинетом министров Кыргызской Республики. На сегодняшний день цены на социально значимые товары в целом стабильны. Можно отметить, сравнительно с прошлой неделей на некоторые позиции показали понижение. Это молочные продукции, рис, картофель, лук, яйца куриные. Последнее то, что картофель и лук рыбчатый, до этого у нас немного цены на них росли. Это был сезонный фактор, но из-за того, что в последнюю неделю уже поступает весенний урожай, молодой картофель и молодой лук, цены на рынке стабилизировались. В целом, еще можно отметить, на растительное масло также цены стабильны. В целом по республике цена на растительное масло варьируется за литр за 135 сомов. В целом по продуктам товарам по Кыргызстану цены стабильны.
4: Специалисты сходятся во мнении. Укрепление продовольственной безопасности требует комплексного подхода. Речь идет не только об увеличении объемов производства, но и о развитии переработки, логистики, систем хранения и эффективного регулирования рынка. Именно эти направления сегодня рассматриваются как основа устойчивого обеспечения населения качественными и доступными продуктами. Продуктами питания собственного производства. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: Родители должны обеспечить детям безопасный отдых и рассказать о правилах поведения на воде. Об этом в интервью Беренчи Радио рассказал старший спасатель МЧС, старший сержант Даниил Косицын. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, основными причинами несчастных случаев на воде остается купание в запрещенных и необорудованных местах, употребление алкоголя во время отдыха, а также отсутствие контроля за детьми. Подробности далее в материале.
1: С наступлением теплого времени года и летних каникул все больше детей проводят время у рек и водоемов. Однако именно в этот период возрастает риск несчастных случаев на воде. Беспечность и нарушение элементарных правил безопасности приводят к трагедиям. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики регулярно проводит профилактические мероприятия и напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на воде, отмечает старший спасатель МЧС, старший сержант Даниил Косицын.
7: В самую первую очередь, конечно, игнорируется, очень сильно игнорируется насчет даже нас. Вот мы когда дежурим, бывает на водоемах, когда ведем поиски утопленников, детям бывает, да и взрослым подходишь, объясняешь, что пожалуйста, здесь купаться нельзя. Вот взять бычака, везде висят таблички, что купание запрещено. Люди купаются вблизи дам, не соблюдают никакой техники безопасности. Что касается детей, дети играются возле берегов бычака, берега глиняные. Ребенок подскользнется, упадет. Под водой большое течение. Ребенка сразу затащит, а под водой у нас все что угодно может быть на глубине. Вот. Там и коряги есть, и стекла битые от бутылок, и покрышки. Ребенок просто зацепится, он визуально с ним потеряешь уже контакт какой-либо. Вот. Объясняем, стараемся проводить какие-то мероприятия, разговариваем со взрослыми, с родителями этих детей. Объясняем то, что, уважаемые, пожалуйста, следите за детьми, не оставляйте их без присмотра.
1: Спасатели подчеркивают, купаться следует только в специально оборудованных местах, где проверено состояние дна и организовано дежурство спасателей. Особую опасность представляют реки, каналы, пруды и другие водоемы, не предназначенные для массового отдыха. Течение, перепады глубины, подводные препятствия и холодные источники могут стать причиной несчастного случая даже для опытного пловца, отмечает Даниил Косицын.
7: В любом пруду, в любом даже взять бассейн, везде нужна какая-то первоначальная хотя бы подготовка. Элементарно надо хотя бы уметь плавать. Потому что вода, она такая среда, она не прощает никаких ошибок. Специально отведенные места, озера. Элементарно, там специально устанавливаются буйки, куда заплывать не рекомендуется, потому что там может резкий перепад быть почвы под водой, ямы какие-то, опять же, коряги, всякое может быть. Бычка вообще опасная, вдоль бычка мы постоянно устанавливаем, когда купальный сезон начинается, устанавливаем таблички, купание запрещено, потому что там, опять же, камыш, он острый, порезаться можно, уколоться, бутылки где-то, проволока, зацепился. Знаете, бывают такие случаи, когда даже хорошие пловцы надеются на свою самооценку, самонадеянность, что приводит в итоге к плачевному результату. Человек даже будет подготовленный, все равно есть такие случаи, никто не застрахован от судорог. Тем более сейчас, когда начнется купальный сезон, вот я уже нередко замечаю то, что некие дети, бывает, купаются уже в озерах. Хотя этого делать нельзя, потому что, во-первых, на улице температура еще низкая, вода холодная, вода недостаточно прогрелась. Тело человека, не привыкшее к воде, резкий перепад температуры просто судорогу сведет на глубине. Человек, который не подготовленный физически, даже элементарных каких-то качеств, как себя защитить, как себя обезопасить от вот этого, он не подготовлен, он просто уйдет на дно.
1: Важно помнить и о правилах самоспасения. Если человек оказался в опасной ситуации на воде, главное не поддаваться панике. Следует сохранять спокойствие, постараться лечь на спину, набрать легкий воздух и звать на помощь. Резкие движения только ускоряют потерю сил и увеличивают риск захлебнуться. Начальник отдела службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской республики полковник милиции Нуржан Адылова рассказала о том, что с наступлением летнего периода проводится активная работа по информированию населения о доступных местах для купания.
8: В действительности, каждый инспектор ИДН, который обслуживает участок, а также участковые уполномоченные обследуют свою территорию. Если они видят какие-то опасные места, где могут купаться дети, они незамедлительно принимают меры. То есть они совместно с Айлокмутю, с учителями вывешивают вывески, что здесь нельзя купаться, опасно. То есть вывешивают баннеры. Но согласно закону по профилактике правонарушений, в целом все субъекты профилактики должны проводить данную работу. То есть из-за халатных отношений, например, субъекта профилактики, можно сказать, да, вот, например, если взять Айлук-Муту, где есть учреждения, где есть водоемы, которые не загораживаются, жертвами становятся дети. Поэтому мы изначально проводим обследование данных территорий, акцентируем всех, чтобы вывешивали данные вывески, чтобы дети не попадали. Опять же, здесь несколько, у нас есть несколько видеоматериалов, где предупреждаются родители тоже, чтобы были на чеку, то есть детей обязательно сопровождали, особенно в развлекательные учреждения, тоже опять же это летнее время, может быть речки, да, озера небольшие.
1: Безопасность детей – это прежде всего ответственность взрослых. Родители должны внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра. Айда Низаркулова, Беренче Радио.
9: Сейчас у нас новости этого часа. Новости часа послушаем, после чего обязательно продолжим программу «Кыргызстан».
4: Накануне 14 июня в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область президент Кыргызской республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы в строительство железной дороги Балыкчи-Тамчи-Чолпон-Ата, а также ввел в эксплуатацию в первую очередь солнечной электростанции «РОКС» Иссык-Куль мощностью 175 мегаватт-пик. Глава государства ознакомился с ходом модернизации железнодорожной инфраструктуры и отметил устойчивый рост отрасли. По итогам прошлого года объем грузоперевозок достиг 10 миллионов тонн, увеличилось и количество пассажиров. По словам президента, новая железнодорожная линия протяженностью около 86 километров повысит транспортную доступность региона, усилит туристический потенциал Иссык-Куля и создаст новые рабочие места. В этот же день Садыр Жапаров принял участие в запуске первой очереди солнечной электростанции «РОКС Иссык-Куль», реализуемой при участии иностранных инвесторов. Президент подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из приоритетов государственной политики. Отмечено, что работа станции позволит снизить нагрузку на гидроэнергетику и ежегодно экономить значительные объемы водных ресурсов. В завершение глава государства отметил, что реализация проектов будет способствовать развитию экономики, инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области 14 июня посетил Балыкчинский городской центр общеврачебной практики. Глава Кабинета министров ознакомился с условиями оказания медицинской помощи, обеспеченностью учреждения кадрами и оборудованием, а также посетил новое кардиологическое отделение от открытая при больнице как подразделение Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мирахимова. В ходе осмотра особое внимание было уделено состоянию инфраструктуры учреждения. Отмечено, что основное здание больницы находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам визита Адылбек Касымалиев поручил Министерству здравоохранения, Министерству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также местным органам власти в оперативном порядке провести финансово-экономические расчеты по строительству нового современного здания городской больницы. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 16 и 17 июня с рабочим визитом посетит город Ташкент, Республики Узбекистан. В рамках рабочего визита Адылбек Касымалиев примет участие в 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступит на пленарном заседании. В рамках мероприятия планируется проведение двусторонних встреч с официальными высокопоставленными лицами Республики Узбекистан и ряда переговоров. Кроме того, совместно с главами делегации, участвующих в форуме, он посетит Международный выставочный центр Центральной Азии, ознакомится с деятельностью бизнес-площадки, а также с историческими источниками в центре исламской цивилизации. В Бишкеке сегодня, 15 июня, состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с послом Китая в Кыргызской Республике Лю Цзяньпин. Об этом сообщают
10: в МИД Кыргызстана. По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим визитам на высоком и высшем уровнях, которые пройдут в Кыргызстане в рамках мероприятий по линии Шанхайской организации сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении взаимодействия по ключевым направлениям двусторонней повестки. В ходе встречи посол Лю Цзяньпин отдельно поздравила кыргызскую сторону с избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы, подчеркнув значимость данного события для внешнеполитической деятельности страны. В ответ министр Жээнбек Кулубаев выразил признательность и обозначил приоритеты страны в рамках работы в Совете, подчеркнув решимость Кыргызстана вносить вклад в укрепление глобальной безопасности. Отмечается, что в завершении встречи стороны выразили готовность продолжать тесный диалог для эффективной реализации достигнутых договоренностей и обеспечения успешного проведения запланированных многосторонних мероприятий. В указе президента Кыргызской Республики о мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования предусмотрен комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской деятельности, улучшение налогового администрирования и повышение эффективности налоговой системы. Как уточнили в ГНС, в рамках данного документа предпринимателям предоставляется возможность перейти с единого налогового режима на общий налоговый режим до 1 октября текущего года. Данная мера направлена на расширение гибкости выбора налогового режима и создание более благоприятных условий для развития бизнеса. Предусмотрено списание налоговой задолженности строительных организаций, принимавших участие в возведении жилья для граждан Баткентской области после событий 2022 года на кыргызско-таджикском участке госграницы Кыргызской Республики. Решение направлено на поддержку организаций, обеспечивающих реализацию социально значимых государственных задач. Предоставляется возможность корректировки остатков товаров, излишне легализованных до 1 апреля 2025 года с целью исключения возможных доначислений со стороны налоговых органов. В связи с переходом на новую систему автоначисления налога на основе данных государственного кадастра и необходимости актуализации сведений об объектах недвижимости, налогоплательщики не будут уплачивать пени по таким начислением за 2026 год. Одновременно, учитывая предоставляемые налоговые льготы и меры государственной поддержки предпринимательского сообщества, отмечается необходимость усиления контроля за незаконным оборотом товаров. В этой связи предлагается совершенствование мер ответственности за контрабандную продукцию, включая дифференциацию штрафов в зависимости от стоимости товаров, что позволит обеспечить соразмерность наказания и повысить эффективность борьбы с теневой экономикой. Из озера Сонкуль изъято 8 тысяч метров незаконных рыболовных сетей. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По данным ведомства, на сегодняшний день сотрудниками государственного предприятия «Сонкульское рыбное хозяйство» совместно с сотрудниками милиции Акталинского и Джунгальского районов на озере Сонкуль проведено рейдовое мероприятие с целью улучшения экологического состояния и сохранения рыбных ресурсов. На чемпионате мира по футболу 2026 продолжается групповой этап. В очередной игровой день были зафиксированы следующие результаты. Германия крупно победила Кюрасао со счетом 7-1. Нидерланды и Япония сыграли в ничью 2-2. А Кот-д'Ивуар оказался сильнее Эквадора 1-0. Также сборная Швеции уверенно обыграла Тунис 5-1. Напомним, матчи чемпионата мира вы сможете смотреть в прямом эфире Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, а также на телеканале НТРК «Спорт». Полное расписание трансляции и точное время начала матча чемпионата мира доступны для вас в любое время. Заходите на нашу официальную страницу в Instagram @utrk.kg или на сайт utrk.kg. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 18-23, днем плюс 32-37. Таласская область ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 20-25, днем плюс 33-38. Иссык-Кульская область ночью плюс 11-16, днем плюс 23-28. Нарынская область ночью плюс 9-14, днем плюс 24-29. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 20-22, днем плюс 34-36.
11: Первое информационное радио.
9: Напомню вам, дорогие наши слушатели, что в эфире Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И далее переходим к другой теме сегодняшнего эфира. Как выбрать бытовую технику так, чтобы она не только служила дольше, но и помогала экономить электроэнергию и семейный бюджет? Эти вопросы сегодня все чаще становятся частью экологической и экономической повестки. В Бишкеке озоновый центр страны провел круглый стол для представителей СМИ и пресс-службы государственных органов, который был посвящен продвижению принципов зеленых закупок холодильного и климатического оборудования. На этом мероприятии побывал мой коллега.
10: Сегодня холодильники, морозильные камеры и кондиционеры стали привычной частью повседневной жизни. При покупке такой техники большинство потребителей в первую очередь ориентируются на цену. Однако специалисты обращают внимание. Первоначальная стоимость далеко не единственный показатель выгодной покупки. На протяжении всего срока службы оборудование потребляет электроэнергию, требует обслуживания и ремонта. В итоге расходы на эксплуатацию могут существенно превысить стоимость самой техники. Именно поэтому во многих странах мира все чаще применяется подход так называемых зеленых закупок, когда при выборе оборудования учитываются не только цена, но также энергопотребление, срок службы, расходы на обслуживание и воздействие на окружающую среду. О том, почему этот подход становится все более актуальным, рассказал директор озонового центра при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Чынгыз Сапарбаев.
12: Сегодня холодильники, морозильники и кондиционеры есть практически в каждом доме. При выборе такой техники многие в первую очередь обращают внимание на цену. Однако важно учесть, что первоначальная стоимость – это только часть расходов. На протяжении многих лет оборудование потребляет электроэнергию, требует обслуживания и ремонта. В результате затраты на эксплуатацию часто оказываются значительно выше, чем стоимость самой закупки. Именно поэтому во многих странах мира при выборе техники учитывают не только цену, но и другие важные критерии. Энергопотребление, расходы на обслуживание, срок службы и воздействие на окружающую среду. Такой подход называется зелеными закупками.
10: Для обычных потребителей принципы зеленых закупок означают вполне практичный подход. Более дешевая техника не всегда оказывается наиболее выгодной в долгосрочной перспективе. Специалисты рекомендуют обращать внимание на энергетическую маркировку оборудования. О том, какие критерии важно учитывать при покупке холодильного и климатического оборудования, подробнее рассказал директор озонового центра при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Чынгыз Сапарбаев.
12: При покупке бытовой техники также важно обращать внимание на энергетическую маркировку. Она показывает, насколько эффективно оборудование использует электроэнергию. Как правило, техника классов А, А+, А++, А++++ потребляет меньше электроэнергии по сравнению с моделями более низких классов. Выбирая энергоэффективное оборудование, потребители могут снизить свои ежемесячные расходы и одновременно уменьшить нагрузку на энергосистему страны.
10: Для Кыргызстана развитие зеленых закупок имеет и более широкий эффект. Речь идет не только об экономии средств, но и о рациональном использовании энергетических ресурсов, снижении нагрузки на энергосистему и сокращении выбросов парниковых газов. Именно этим вопросом был посвящен круглый стол, в рамках которого
4: которого участники обсудили современные подходы к выбору энергоэффективной техники, а также роль средств массовой информации в информировании населения. Кроме того, была представлена специальная информационная брошюра с рекомендациями по выбору холодильного и климатического оборудования. О том, почему переход к энергоэффективным решениям становится частью устойчивого развития страны, отметил директор Озонного центра при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Чынгыз Сапарбаев.
13: Для Кыргызстана развитие зеленых закупок имеет особое значение. Это помогает более рационально использовать бюджетные средства, снижать потребление электроэнергии, сокращать выбросы парниковых газов и поддерживать переход к более экологичной и современной экономике. В ходе круглого стола мы обсудили современные подходы к зеленым закупкам, преимущества энергоэффективного оборудования и роль средств массовой информации в информировании населения и принципах рационального потребления энергии. Зеленые закупки важны не только для государственных учреждений. Каждый потребитель может применить эти принципы в повседневной жизни. Выбирая энергоэффективную технику, мы экономим семейный бюджет, сохраняя энергетические ресурсы страны и вносим свой вклад в защиту окружающей среды. Поэтому я призываю всех наших граждан быть ответственными при выборе холодильного и климатических оборудования. Выбирая энергоэффективное оборудование, мы сохраняем нашу экологию, уменьшаем нагрузку на электросеть нашей страны, тем самым вносим свой вклад для развития нашего Кыргызстана.
4: По словам организаторов, принципы зеленых закупок сегодня актуальны не только для государственных учреждений, но и для каждого потребителя. Специалисты подчеркивают, выбор энергоэффективной техники позволяет одновременно сократить расходы семьи, снизить потребление электроэнергии и внести вклад в сохранение окружающей среды. И чем больше внимания потребители будут уделять этим критериям сегодня, тем заметнее окажется эффект в будущем. Канат Султакеев, Беринчи радио.
9: И к другой не менее важной теме. С началом летнего туристического сезона органы внутренних дел страны переведены на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделяется обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха, на популярных туристических маршрутах и в курортных зонах страны. Какие меры принимаются для защиты туристов и готовы ли правоохранительные органы к наплыву отдыхающих, расскажет мой коллега.
4: Летний сезон традиционно сопровождается увеличением числа туристов как из регионов Кыргызстана, так и из-за рубежа. В связи с этим сотрудники милиции усиливают меры безопасности в местах массового пребывания людей на объектах туристической инфраструктуры и вдоль основных транспортных маршрутов. В МВД отмечают, что подготовка к турсезону началась заранее. Особое внимание было уделено технической готовности подразделений, которые будут обеспечивать правопорядок и оперативно реагировать на обращения граждан, говорит начальник отдела координации сил и средств службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики Максатбек Клычев.
14: В целях обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка, предупреждения и преступности в летний период туристического сезона Министерство внутренних дел реализуется комплекс организационных и практических мероприятий. Так, в соответствии с приказом МВД Кыргызской Республики номер 482 от 14 мая 2026 года о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период подготовки к проведению летнего туристического сезона 2026 года принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и гостей республики. Так, в период туристического сезона для охраны общественного порядка в местах отдыха и массового пребывания граждан будет задействовано более 5000 сотрудников органов внутренних дел, а также свыше 1000 членов добровольных народных дружин. В целях создания благоприятных и безопасных условий для туристов в Иссык-Кульской области продолжает работу единая служба безопасности, созданная в соответствии с распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики от 24 марта 2025 года, номер 199-р. В ее состав входит это представители Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникации, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также Министерство здравоохранения. Деятельность службы направлена на оперативное реагирование на возникающие ситуации и обеспечение комплексной безопасности отдыхающих.
4: По данным ведомства, служебный автотранспорт полностью готов к выполнению поставленных задач. Проведены технические осмотры автомобилей, проверены средства связи и специальное оборудование, используемое сотрудниками милиции при несении службы. Кроме того, усиленное патрулирование будет организовано в наиболее посещаемых туристических местах. местах. Речь идет как о курортных зонах Иссык-Куля, так и о других популярных направлениях, которые ежегодно принимают тысячи отдыхающих, отметил начальник отдела координации сил и средств службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики Максатбек Клычев.
14: Для координации сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка, на базе Бустринского отделения милиции ОВД Иссык-Кульского района создан временный оперативный штаб, который осуществляет организацию и координацию проводимых мероприятий. Особое внимание уделяется вопросам служебной дисциплины и соблюдения законности. В течение турсезона организовано офицерское патрулирование с участием руководящего состава и старших офицеров, это УВД Иссык-Кульской области. Кроме этого, ежедневно проводятся инструктажи личного состава по вопросам соблюдения законности, служебной дисциплины и культуры общения с гражданами. Далее хочется сказать, на территории республики функционируют 60 передвижных приемных милиций, в том числе 7 на территории Иссык-Кульской области. Их деятельность направлена на оперативное оказание помощи населению, туристам, проведение профилактических и разъяснительных работ, а также рассмотрение обращений граждан непосредственно на местах. Важным элементом обеспечения безопасности туристов является деятельность туристической милиции. Сотрудники подразделения владеют иностранными языками, оказывают консультационную поддержку иностранным гражданам и содействуют оперативному решению возникающих вопросов.
4: В МВД подчеркивают, что одна из главных задач не только обеспечение общественного порядка, но и оперативное оказание помощи гражданам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Начальник отдела координации сил и средств службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики Максатбек Клычев призвал туристов соблюдать элементарные меры безопасности, внимательно относиться к сохранности личных вещей и незамедлительно обращаться в милицию при возникновении любых проблемных ситуаций.
14: Для повышения эффективности работы туристической милиции подразделения обеспечены современной экипировкой, техническими средствами, включая скутеры, катеры, внедорожными автомобилями, что позволяет им оперативно реагировать на обращения граждан и обеспечить правопорядок в туристических зонах. Также дополнительно в Иссык-Кульской области функционирует круглосуточный колл-центр для оказания информационной поддержки иностранных туристов. Консультация предоставляется на английском, на турецком, на русском, а также на кыргызском языках. В аэропортах, местах отдыха и туристических зонах усилены меры безопасности, организовано дополнительное патрулирование, а также созданы условия для предоставления гражданам и гостям республики необходимой справочной и консультационной помощи.
4: В течение всего туристического сезона сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме. В ведомстве уверены, что принимаемые меры позволят обеспечить безопасность отдыхающих и создать комфортные условия для пребывания гостей и жителей страны в туристических регионах. Канат Султакеев, Биринчи радио.
9: На этом информационно-аналитическая программа «Кыргызстан» подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, о чем мы говорили в течение этого эфира. Говорили о том, что в России ужесточили правила медицинского осмотра для мигрантов. Ранее мигранты должны были в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также тест на употребление наркотиков. Согласно новому закону, срок медицинской проверки сокращается до 1 месяца. Медицинский осмотр оплачивается мигрантами или их работодателями. Было сообщено, что за уклонение от медицинского осмотра предусмотрены штрафные санкции от 25 до 50 тысяч рублей, и закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Говорили сегодня о том, что каникулы для наших детишек должны быть безопасные. Говорили более подробно о мерах безопасности на водоемах в летний период, и один из спасателей МЧС рассказал о важности оперативной работы спасательных служб. Говорили сегодня и о том, что с началом летнего туристического сезона органы внутренних дел Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха на популярных туристических маршрутах и в курортных зонах страны. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Кыргызстан». Оставайтесь на волне Биринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Первое информационное радио.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. Документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после

0: июня с рабочим визитом посетит город Ташкент. В рамках рабочего визита председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев примет участие в 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступит на пленарном заседании. В рамках мероприятия планируется проведение двусторонних встреч с официальными высокопоставленными лицами Республики Узбекистан и ряда переговоров. Кроме того, совместно с главами делегаций, участвующих в форуме, он посетит Международный выставочный центр Центральной Азии, ознакомится с деятельностью бизнес-площадки, а также с историческими источниками в центре исламской цивилизации. Специальный представитель президента Кыргызской Республики по особым поручениям Бакыт Төрөбаев принял участие в бизнес-встрече с представителями деловых кругов провинции Шаньдун. Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки кыргызской делегации в Китайскую Народную Республику и было направлено на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Выступая перед участниками встречи, Бакыт Төрөбаев отметил заинтересованность Кыргызстана в укреплении прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран и реализации совместных инвестиционных проектов. Он подчеркнул, что в Кыргызстане созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, а также отметил высокий уровень кыргызско-китайского стратегического партнерства. В ходе открытого диалога стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и представили инвестиционные проекты в сферах транспорта, энергетики, промышленности и других. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем расширении торгово-экономического взаимодействия, развитии деловых контактов и продвижении совместных проектов. Бишкек готовится принять один из крупнейших международных спортивных вечеров этого лета. Уже 3 июля на арене Джаштык-арена состоится международный вечер профессионального бокса, который объединит спортсменов из 9 стран мира. Далее подробно. Международный вечер профессионального бокса соберет в Бишкеке спортсменов, организаторов и поклонников этого вида спорта. Турнир стартует 3 июля в 17 часов и, как ожидается, станет одной из заметных спортивных площадок этого сезона. В программу войдут профессиональные поединки с участием боксеров международного уровня. На ринг выйдут представители 9 стран, а зрителей ожидают яркие и принципиальные встречи. О значении проведения подобных турниров для развития профессионального бокса в Кыргызстане рассказал легенда отечественного спорта, семикратный чемпион мира среди профессионалов Урзубек Назаров.
1: Мероприятие, которое будет 3 июля, это такой большой уже запланированный старт для боксеров Кыргызстана, профессиональной лиги. Дело в том, что очень важно, что ребята уже будут показать бокс-рекорд, значит, в рейтинг всемирных боксерских ассоциаций. Их несколько там, ВБА, ВБЦ, но здесь, скорее всего, будет пока по линии ВБЦ, Всемирный боксерский консилиум. И это мероприятие, которое даст старт для развития, для укрепления боксерских отношений между странами, тоже очень важно.
0: По словам организаторов, такие соревнования становятся не только спортивным событием, но и возможностью продвигать кыргызский бокс на международной арене, открывая новые перспективы для молодых спортсменов. Подробнее о подготовке к турниру рассказал первый вице-президент профессиональной боксерской лиги Кыргызстана Артур Медетбеков.
2: Примерно 3 года назад мы создавали лигу профессиональный бокс Кыргызской Республики под названием «Кыргызбоксу». И она уже за эти 3 года сумела себя показать. Организовали несколько турниров. Это федерация совместно с нашими братьями с Казахстана, с Узбекистана. Ну, те, кто входит в организацию «Турксой», провели 2 соревнования, масштабные турниры. Это в Туркестане и Казахстане, и в Ташкенте в прошлом году. И в этом году ожидается такое международное соревнование по линии «Турксой».
0: Организаторы отмечают, что особое внимание уделяется уровню проведения соревнований и составу участников. Ожидается участие известных спортсменов и проведение зрелищных боев, способных привлечь внимание как любителей бокса, так и широкой аудитории, говорит президент профессиональной боксерской лиги Кыргызстана Шайлобек Атазов.
3: 6 весовых категорий будет по 6 раундов, а последние 2 весовых категории будет по 8 раундов, потому что в положении Всемирная боксерская ассоциация 8-10 раундов будет за пояс. 10-12 раундов. последние два за пояс.

Слушайте Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. И сегодня в нашем выпуске. В Кыргызстане сделан еще один шаг в развитии возобновляемой энергетики Высокульской области. Введена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции «Рокс-Исыкуль» мощностью 175 мегаватт-пик. Садыр Джапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчи-Тамчи-Чолпон-Ата. Строительство данной железной дороги позволит увеличить объемы перевозок сырья и промышленной продукции. В этом году исполняется 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. К этим и другим темам вернемся позже, в начале официальная хроника. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров подписал указ, согласно которому Рызбеков Алтынбек Дурузбекович назначен министром энергетики Кыргызской республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей. Президент Садыр Джапаров подписал указ о внесении изменений в ряд ранее принятых указов по вопросам деятельности администрации президента. Документ принят в целях совершенствования работы администрации президента в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики. Указом предусмотрено внесение изменений в реестр государственных и муниципальных должностей, уточнение отдельных положений о деятельности администрации президента, а также обновление ее структуры и штатной численности. Кроме того, признана утратившей силу одна из норм ранее принятого указа по вопросам деятельности администрации президента. Соответствующий указ вступает в силу в установленном порядке. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев подписал постановление

0: Кабинета министров руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев провел 10-е заседание Межведомственной комиссии по мониторингу реализации указа президента Кыргызской республики, направленного на повышение эффективности и дебюрократизации системы госуправления. В ходе заседания рассмотрены результаты проводимой работы и новые инициативы по совершенствованию государственного управления. Как отметил Адылбек Асамалиев, с марта 2025 года межведомственной комиссии дано около 300 поручений, направленных на устранение административных барьеров. В числе достигнутых результатов сокращение количества разрешительных документов с 905 до 439, внедрение проекта «Электронный аудит», позволившего сократить сроки проверок, а также упрощение процедур в сферах здравоохранения и государственных услуг. Также отмечено, что на сегодняшний день реализовано почти 200 системных задач, инициировано около 150 нормативных правовых актов, часть из которых уже принята. В мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки. В связи с переходом на другую работу от занимаемых должностей освобождены заместители мэра Виктория Мозгачева и Азамат Кадыров. Временно исполняющей обязанности заместителя мэра по социальным вопросам назначена Рахат Мусаева. На должность директора департамента образования мэрии города Бишкек назначен Джанабек Орузалиев. Временно исполняющим обязанности заместителя мэра по вопросам землепользования, архитектуры, строительства и цифровизации назначен Муратбек Атай. Соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев. Кроме того, поручено провести служебное расследование в отношении деятельности заместителей акима по социальным вопросам Первомайского района Чинары Джанакеевой и Ленинского района города Бишкек Батыгуль Исмаиловой, которые отстранены от занимаемых должностей на время проведения служебного расследования. Далее мы переходим к основным темам итогового выпуска новостей Биринчи радио. В условиях сокращения водных ресурсов развитие солнечной энергетики становится одним из ключевых факторов обеспечения энергетической устойчивости. В Кыргызстане сделан еще один шаг в развитии возобновляемой энергетики. В Иссык-Кульской области введена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции «Рокс-Иссык-Куль» мощностью 175 мегаватт. Новый проект реализован при участии вьетнамских инвесторов и уже сегодня подключен к единой энергетической системе страны. Далее подробно. Солнечная электростанция в селе Кызылорук стала одним из крупнейших проектов в сфере зеленой энергетики в Кыргызстане. Здесь уже вырабатывается электроэнергия, а в перспективе мощность объекта должна увеличиться почти в 11 раз до 1900 мегаватт-пик. По словам местных жителей, запуск станции – это не только новые технологии, но и рабочие места, развитие инфраструктуры и дополнительные поступления в местные бюджеты.
1: Раньше эта территория пустовала, наши жители использовали ее только для выпаса скота. Теперь здесь построена современная электростанция, которая принесет пользу людям. Мы очень рады.
2: По проекту планируется создание новых рабочих мест. Сама станция станет крупнейшим энергообъектом. Мы понимаем, что его работа обеспечит дополнительные налоговые поступления и будет способствовать развитию нашей области.
0: Проект реализуется при участии вьетнамской компании «Рокс Групп» и, как отмечается, стал примером успешного международного партнерства. Выступая на церемонии открытия, президент Садыр Джапаров подчеркнул, Кыргызстан последовательно развивает зеленую экономику и делает ставку на использование собственных природных ресурсов.
3: Урматтуу мекендештер, бүгүн ишке киргизилип жаткан долбоор Кыргыз Республикасы менен Вьетнам Республикасынын ортосундагы.
4: Наша страна обладает значительным потенциалом в сфере солнечной, гидро- и ветроэнергетики. Этот проект является одной из крупных и стратегически значимых инициатив, направленных на эффективное использование этих возможностей. На реализацию всех этапов строительства данной солнечной электростанции общей мощностью 1900 мегаватт-пик предусмотрено привлечение инвестиций в объеме около 1,5 миллиарда долларов США. Объем инвестиций в первую очередь солнечной

0: Электростанции максимальной мощностью 175 мегаватт, которая вводится в эксплуатацию сегодня, составляет $131 миллион США. По состоянию на сегодняшний день освоено уже более $80 миллионов США. На строительстве первого этапа проекта было задействовано более 250 наших граждан. После полного ввода станции в эксплуатацию будет создано порядка 150 постоянных рабочих мест, основную часть которых займут местные специалисты.
1: По словам главы государства, общий объем инвестиций в строительство станции оценивается примерно в $1,5 миллиарда. Только первая часть, запущенная накануне, предусматривает вложение в размере $131 миллиона. Уже освоено свыше 80 миллионов. Во время строительства были задействованы сотни специалистов, преимущественно граждан Кыргызстана, а после выхода станции на проектную мощность будут созданы постоянные рабочие места. О значении проекта для энергетической системы страны рассказал министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков.
2: Мощность 175 мегаватт, это предварительно могу сказать. Если это мы будем включать ежегодно потребление, он может обеспечить потребление в пределах 192 миллиона киловатт-час электроэнергии, он может обеспечивать. На сегодня примерное потребление электрической энергии в Иссык-Кыскыз области будем, если примерно взять, тогда это наша станция примерно на 30% потребления, эта станция имеется возможность скрыть потребление Иссык-Кыскызской области.
1: По информации профильных ведомств, новая станция позволит снизить нагрузку на гидроэнергетику и повысить устойчивость энергоснабжения. Уже сейчас ее работа дает возможность ежегодно экономить до 362 миллионов кубометров воды в Токтагульском водохранилище. О роли проекта в переходе к зеленой энергетике подробнее рассказал директор фонда зеленой энергетики Эмильбек Орозбаев.
3: Необходимо отметить, что до конца этого 2026 года еще будут введены в эксплуатацию также солнечные станции на территории Иссык-Кыскызской области и на территории Баткенской области нашей страны. На территории Иссык-Кыскызской области будет 300 мегаватт, но первым делением это будет 100 мегаватт. А на Баткенской области общая проектная мощность составляет 600 мегаватт, но до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 100 мегаватт.
1: Отдельное внимание уделяется международным экологическим требованиям. Вся документация проекта приведена в соответствии со стандартами Международной финансовой корпорации. О дальнейших этапах строительства и перспективах расширения станции рассказал генеральный директор Рокс Энерджи Глобал Фам Антуан.
4: Наша компания реализует крупные энергетические проекты в разных странах мира, включая Кыргызстан, Монголию и Вьетнам. Правительство Кыргызстана оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. Все вопросы, связанные с документацией и разрешительными процедурами, были оперативно решены. Кроме того, одной из ключевых целей проекта является содействие стране в сокращении дефицита электроэнергии.
1: Сейчас солнечная электростанция уже подключена к единой энергетической системе страны и поставила в сеть почти 29 миллионов киловатт-часов электроэнергии. После выхода первой очереди на полную мощность ежегодная выработка составит около 295 миллионов киловатт-часов. По словам главы государства, ключевой особенностью объекта станет возможность аккумулировать произведенную энергию и подавать ее в энергосистему именно тогда, когда это необходимо.
5: Станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген.
0: На сегодняшний день станция успешно подключена к единой энергетической системе страны и уже поставила в энергосеть 28,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что после выхода первой очереди на полную мощность ежегодный объем выработки составит порядка 295 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Главной особенностью данного проекта — возможность аккумулирования произведенной электроэнергии энергии в установленном объеме, с последующей ее подачей в единую энергетическую систему в необходимое время. Таким образом, эта солнечная электростанция имеет для Кыргызстана особое значение. Она будет способствовать модернизации энергетической отрасли, диверсификации источников энергии и снижению зависимости от гидроэнергетики. Особенно важно, что в условиях сокращения водных ресурсов развитие солнечной энергетики становится одним из ключевых факторов обеспечения энергетической устойчивости.
1: Регион рассчитывает получить от проекта не только энергетический, но и социальный эффект. Помимо налоговых поступлений, компания-инвестор будет направлять 1% доходов от продажи электроэнергии напрямую в бюджеты Айл Аймака, Тору Айгыр и Тамчи. О том, какое значение запуск станции имеет для развития Иссык-Кульской области, отметил полномочный представитель президента Кыргызской республики в регионе Бакытбек Джетигенов.
6: Работы на объекте начались в июле прошлого года. Спустя менее одного года удалось запустить первую фазу проекта. По словам руководства области, все необходимые условия для инвесторов создаются совместно с местными органами власти.
1: Расширение мощностей продолжится уже в ближайшие годы. Запуск еще 450 мегаватт запланирован на 2027 год, а завершение полного цикла строительства ожидается в 2028. После выхода объекта на проектную мощность ежегодная экономия воды может достичь почти 4 миллиардов кубометров. В завершении президент Садыр Джапаров подчеркнул, реализация подобных проектов подтверждает инвестиционную привлекательность Кыргызстана и открывает новые возможности для устойчивого развития страны. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
7: Садыр Джапаров дал старт строительству железной дороги Балахчи-Тамчи-Чолпон-Ата. Протяженность новой железнодорожной линии составит порядка 86 километров. Проектом предусмотрена интеграция железной дороги с международным аэропортом Иссык-Куль. В результате на побережье Иссык-Куля будет создан современный мультимодальный транспортно-логистический узел. По предварительным расчетам, после выхода на полную мощность проект может обеспечить перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
8: Садыр Джапаров 14 июня в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в церемонии закладки капсулы в строительстве железной дороги Балахчи-Тамчи-Чолпон-Ата. Строительство данной дороги позволит увеличить объемы перевозок сырья и промышленной продукции, повысить транспортную доступность регионов, сократить логистические издержки и значительно усилить интеграцию национальной железнодорожной системы. Именно как логическое продолжение этих достижений сегодня можно с полным основанием говорить о начале строительства железной дороги Балахчи-Тамчи-Чолпон-Ата, отметил в своей речи президент. Он также сказал о том, что объем грузоперевозок и пассажиров жиропотока за последние годы увеличился.
9: По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 7 миллионами тонн в 2021 году. Это один из лучших показателей за всю историю отечественной железнодорожной отрасли. За тот же период количество пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным транспортом, увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч человек в 2022 году. Рост составил 70%. Такая динамика свидетельствует об улучшении деятельности отрасли и расширении роли железной дороги в транспортной системе страны.
8: Президент рассказал о том, как будет реализован данный проект.
10: В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию – свыше 200 постоянных рабочих мест. Протяженность новой железной дороги составит порядка 86 километров. Именно как логическое продолжение этих достижений, сегодня можно с полным основанием говорить о начале строительства железной дороги Балыкчи-Тамчи-Чолпон-Ата. Проектом предусмотрено проведена интеграция железной дороги с международным аэропортом Иссык-Куль. В результате на побережье Иссык-Куля будет создан современный мультимодальный транспортно-логистический узел. По предварительным расчетам, после выхода на полную мощность, проект сможет обеспечить перевозку до 5 миллионов тонн грузов. Кроме того, надеюсь, что по мере развития инфраструктуры и активизации экономики региона, этот показатель будет и дальше увеличиваться.
8: Особую значимость проекту придает то, что он учитывает масштабные инвестиционные инициативы, реализуемые сегодня на побережье Иссык-Куля. По информации специалистов, новая железнодорожная линия расширит возможности перевозки пассажиров и грузов, а также внесет значительный вклад в развитие внутреннего туризма. Своим мнением по этому вопросу поделился заслуженный строитель Кыргызской республики Джамшетбек Калилов.
11: Сколько в стране будет построено дорог, автомобильных, железных дорог, настолько и будет развиваться экономика страны. Строительство железной дороги быстро окупит себя. Не нужно будет долго ждать прибыли. Как только достроят железную дорогу Балыкчи-Тамчи-Чолполнота, мы сразу увидим результаты. Я очень обрадовался этой новости. Надеюсь, что строительство будет завершено успешно.
8: Отметим, что во время поездки и закладки капсулы Садыр Джапаров подчеркнул, что реализация данного проекта станет важным шагом в развитии экономики, туризма и транспортной инфраструктуры Кыргызстана и выразил уверенность, что новая железнодорожная линия будет способствовать развитию регионов и откроет новые возможности для будущих поколений. Айдай Низаркулова, Биринчи Радио.
1: В этом году исполняется 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. Ровно четверть века назад, 15 июня 2001 года, в Шанхае, Китайская Народная Республика, лидеры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана официально объявили о создании новой международной организации. Таким образом, был открыт путь к партнерству нового формата, основанному на сотрудничестве в области безопасности, стабильности и развития.
12: Шанхайская организация сотрудничества изначально была создана с целью укрепления мира, безопасности и взаимного доверия в регионе. Основой организации послужил механизм Шанхайской пятерки, заложенный в 1996 году. Позднее, с присоединением Узбекистана, сотрудничество вышло на новый уровень, и ШОС оформилась как официальная международная организация. Основные направления деятельности организации включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление межгосударственного доверия, а также развитие торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей. Эксперт по вопросам безопасности, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Джаныбек Капаров.
13: За 25 лет существования организации ШОС достиг больших результатов в области экономики, безопасности, культуры и других направлений. Об этом даже говорит тот факт, что на сегодняшний день в мире ШОС является одной из самых крупных региональных организаций, которая включает в себя 10 государств.
12: За последние 25 лет Шанхайская организация сотрудничества значительно расширила свою географию и влияние. В организацию вошли Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. И сегодня в ее состав входят 10 государств. В результате ШОС стала одной из крупнейших интеграционных площадок на евразийском пространстве. Страны-члены организации составляют значительную часть мирового населения и признаются как важная сила в международной политике и экономике. По словам доцента Дипломатической академии Министерства иностранных дел, профессора, эксперта по международным отношениям Тимирбека Нурматова, ШОС сегодня является одной из влиятельных организаций в мировой политике.
14: Шанхайская организация сотрудничества была образована в 90-е годы для решения вопросов, пограничных вопросов. И первыми участниками были 5 государств: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Китай. Конечно, в первые годы стороны решали вопросы территории и границ, но в последующем, с 2001 года, вместо Шанхайской пятерки была организована постоянно действующая международная организация под названием ШОС. И основными вопросами в первые годы деятельности этой организации было создание добрососедских отношений и доверие на границах. И данная организация, она в первую очередь поставила защиту государственных интересов, борьбы с терроризмом, экстремизмом и разными вызовами, которые сейчас также остаются актуальными. ШОС во всем мире показал себя как действенный механизм сотрудничества и взаимодействия. И это показывает, что в последние годы увеличивается количество участников, а также заинтересованных государств, которые активно взаимодействуют с Шанхайской организацией сотрудничества.
12: Для Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества является важной платформой для многостороннего взаимодействия. Наша страна, будучи одним из учредителей организации с момента ее создания, активно участвует во всех инициативах. В рамках ШОС реализуется ряд проектов по развитию транспортных связей, расширению энергетического сотрудничества, привлечению инвестиций и обеспечению региональной безопасности. Как отметил министр юстиции Аяз Баетов, ШОС постоянно наращивает активность своей деятельности и усиливает свое влияние на международной арене.
15: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку. А стороны все большей активностью включаются в эту работу. Это самое важное для международной организации и объединения.
12: За четверть века своего существования Шанхайская организация сотрудничества вышла за рамки региональной и превратилась в значимую международную структуру, оказывающую влияние на мировую политику и экономику. Следует отметить, что в настоящее время Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. В рамках этого проводятся многочисленные встречи на высшем уровне, совещания министров и международные мероприятия. Главным событием председательства станет саммит ШОС, по итогам которого планируется принять Бишкекскую декларацию. В документе отразят позиции стран-участниц на ключевых международных вопросах и итоги работы организации за год.
7: Кыргызстан делает ставку на развитие экономики будущего. В стране вводятся новые налоговые льготы для представителей IT-сферы, искусственного интеллекта, стартапов и креативных индустрий. Новые налоговые условия рассчитаны на поддержку направлений, которые сегодня считаются одними из самых быстрорастущих в мире. Льготный режим будет действовать в течение 5 лет и затронет представителей IT-сферы, разработчиков искусственного интеллекта, стартаперов, создателей цифрового и аудиовизуального контента, а также представителей креативных индустрий. О том, кто именно сможет воспользоваться новыми условиями, рассказала Биринчи Радио представитель пресс-службы Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Акбермет Эркинбекова.
16: Указом президента Кыргызской Республики о мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования будет предоставлен ряд налоговых льгот для субъектов IT-сферы, а также креативной и творческой деятельности. Данным документом сроком на 5 лет освобождаются от уплаты налогов следующие категории: IT-сфера, разработчики искусственного интеллекта, разработчики приложений, блогеры, удаленщики для иностранных компаний, стартаперы, производство кинофильмов, видео, другие виды креативной и творческой деятельности, определяемые Кабинетом министров Кыргызской Республики. Кроме этого, для указанной категории будут также установлены льготные ставки подоходного налога в размере 5%, а также страховые взносы в размере 12%.
7: Кроме освобождения от ряда налогов, для отдельных категорий предусмотрен и специальный режим налогообложения. По оценкам специалистов, это должно снизить финансовую нагрузку и создать дополнительные стимулы для запуска новых проектов. Продолжит представитель пресс-службы Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Акбермет Эркинбекова.
16: Данная мера позволит Кыргызстану стать одним из региональных центров развития IT, искусственного интеллекта и креативных индустрий, привлекая талантливых специалистов, инновационные компании и инвестиции со всего мира. Кроме этого, такие налоговые льготы позволят увеличить количество новых стартапов и инновационных проектов, привлечь инвестиции, создавать дополнительные рабочие места для молодежи и квалифицированных специалистов, а также повысить экспорт цифровых услуг. Льготный налоговый режим поможет предпринимателям направлять больше средств на развитие бизнеса, внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности отечественных компаний.
7: Эксперты считают, что новые условия способны
1: способны стать дополнительным импульсом для развития отечественных проектов и формирования современной креативной экономики. По мнению актера и режиссера Бакыта Осмонканова, поддержка со стороны государства особенно важна для творческой среды.
17: Сегодня творческие индустрии уже давно перестали быть только культурной сферой. Это полноценный сектор экономики. Создание фильмов, цифрового контента, медиапроектов требуют серьезных вложений и времени. Поэтому любые меры поддержки помогают авторам сосредоточиться на качестве продукта, запускать новые идеи и создавать рабочие места. Такие решения дают возможность молодым специалистам развиваться внутри страны и реализовывать собственные проекты.
1: Отдельное внимание в новом подходе уделяется поддержке представителей культуры и креативного сообщества. Народная артистка Кыргызской Республики Гульнур Сатылганова считает, что такие меры могут открыть новые возможности для отечественных авторов и исполнителей.
18: Сегодня творческим людям важно не только создавать, но и иметь условия для развития своих проектов. Когда появляются понятные и комфортные правила работы, это помогает больше вкладывать в качество, обучение и новые идеи. Думаю, такие решения могут поддержать молодых исполнителей, режиссеров, авторов и дать дополнительный импульс развитию всей креативной среды страны.
1: Ожидается, что новые налоговые льготы будут способствовать росту числа стартапов, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию экспорта цифровых услуг. Также ожидается, что эти меры помогут Кыргызстану укрепить позиции в сфере технологий искусственного интеллекта и креативной экономики. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
7: Нацкомитет Кыргызской Республики представил информацию по итогам социально-экономического развития республики в январе-мае 2026 года.
8: По итогам января-мая 2026 года, по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем валового внутреннего продукта по предварительной оценке составил 781 миллиард 61,4 миллиона сомов. По сравнению с январем-маем 2025 года он увеличился на 12,2%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики Зайнедин Джумалиев. Он представил информацию по итогам социально-экономического развития республики за 5 месяцев этого года.
19: Объем валового внутреннего продукта в январе-мае 2026 года по предварительной оценке составил 781 миллиарда сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 12,2%. При этом на рост ВВП повлияло увеличение объемов отраслей товарного производства, сферы услуг, а также налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлось на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем его объеме составят 51,1%. Доля промышленности составила 20,8%. Сельскохозяйство 4,3%. Строительство 7,5%. А также доля налогов на продукты составила 16,3%. Объем промышленной продукции в январе-мае 2026 года составил более 374 миллиарда сомов и по сравнению с январем-маем прошлого года увеличится на 14,4%. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства в январе-мае 2026 года составил 95,5 миллиарда сомов и увеличился на 3,7% за счет роста продукции животноводства.
8: В январе-мае текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 4,8%. Повышение потребительских цен и тарифов в январе-мае текущего года наблюдалось во всех регионах республики. Зайнедин Джумалиев отметил, что объем внешней и взаимной торговли республики товарами в январе-апреле этого года составил 4,8 миллиардов долларов США и по сравнению с январем-апрелем прошлого года уменьшился на 3,6%.
19: Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами, членами ЕАЭС января-апреля 2026 года составил 1,8 миллиарда долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2025 года уменьшился на 1,8%. Из государств-членов ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию 67,4%, а также Казахстан 30,2%. В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами, членами Евразийского экономического союза пришлось 37,6%, в том числе в экспорте 52,3%, а в импорте 35,2%. Объем внешней торговли с третьими странами составил около 3 миллиарда долларов США и по сравнению с январем-апрелем 2025 года снизился на 4,7%. Внешняя торговля с третьими странами в общем объеме товарооборота республики составила 62,4%, в том числе в экспорте 47,7%, в импорте 64,8%. Наибольшие меры в мае текущего года повысили цены на свежие фрукты, яйца куриные, баранину, картофель, говядину, молочные продукты, макаронные изделия и другие зерновые продукты, а также на сахар и растительное масло, на рыбу. Наряду с этим зафиксировано снижение цен на свежие овощи, молоко, разливное и рис. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-апреле 2026 года составила 49 660 сомов и по сравнению с январем-апрелем 2025 года увеличилась на 21,3%.
8: Также в Национальном статистическом комитете на пресс-конференции была представлена информация по поступлению прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан по итогам 2025 года. Заведующая отделом статистики инвестиций Национального статистического комитета Эстера Мырзакматова поделилась, что приток прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана в 2025 году увеличился на 27,3%. Процента и составил 1 миллиард 310,8 миллионов долларов.
20: Основной объем прямых иностранных инвестиций, это более 90%, направлен в предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, информации и связи. Вместе с тем, инвестиции в сферу оптовой и розничной торговли снизились в 2 раза, а в сферу финансового посредничества и страхования они сократились на 21%. Основными странами-инвесторами, на долю которых пришлось свыше 80% от общего объема поступивших инвестиций, являлись Китай, Турция, Россия, Казахстан, Нидерланды и Кипр. Почти весь объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику республики в 2024 и 2025 годах, был направлен в предприятия города Бишкек, Джалалабадской, Чуйской и Таласской областей. Что касается оттока прямых иностранных инвестиций, то их объем в сравнении с 2024 годом в целом по республике увеличился на 38,4% и составил 1 миллиард 71,8 миллионов долларов. В целом по республике сальдо поступления прямых иностранных инвестиций в 2025 году составило 239 миллионов долларов и по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 16 миллионов долларов.
8: Заведующий отделом социальной статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики Жулдыз Рахманова представила информацию об основных показателях социального обеспечения населения Кыргызской Республики. Согласно информации Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, численность получателей пособий на конец 2025 года составила 273 670 человек, и за последние 5 лет их количество снизилось на 40%.
21: При этом численность получателей ежемесячного пособия малообеспеченным семьям за этот период уменьшилась на 54,5%, а численность получателей социальных пособий, напротив, повысилась на 11,1%. В 2025 году в общем числе получателей социальных пособий более 37% приходилось на лица с ограниченными возможностями здоровья с детства, около 33% на детей с ограниченными возможностями здоровья, 18,7% на долю лиц по случаю потери кормильца и более 9% на лица с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания. На конец 2025 года в республике насчитывалось более 35 тысяч детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, что по сравнению с 2021 годом их число увеличилось на 5,2%. Средний размер месячного социального пособия на ребенка с инвалидностью на конец 2025 года составил 8 тысяч сомов, превысив прожиточный минимум на одного ребенка на 8,4%. Численность получателей пенсии, состоящих на учете в пенсионных органах Социального фонда Кыргызской Республики и других министерств и ведомств, за пятилетний период увеличилась на 14,5%. На конец 2025 года средний размер назначенных пенсий составил 11 365 сомов, превысив прожиточный минимум пенсионера на 51%. За последние 5 лет число мест в домах-интернатах для престарелых и взрослых лиц с ограниченными возможностями здоровья оставалось неизменным и составило 2150 мест, в то время как для детей с ограниченными возможностями здоровья число мест увеличилось на 9,5%. В настоящее время в домах-интернатах проживает 2400 человек, из них 499 детей, имеющих инвалидность.
8: Отметим, что по итогам января-мая этого года объем валового внутреннего продукта по предварительной оценке составил 781 миллиард 61,4 миллиона сомов. Айдая Низаркулова, Биринчи радио.
7: Итоговый выпуск новостей Биринчи радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.

Первый микрофон, раз, два, три. Второй микрофон, раз, два, три. Третий микрофон, раз, два, три. Четвертый микрофон, раз, два, три. Пятый микрофон, раз, два, три.